ты судьба ветвистая, ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Эх, сударушка, ты судьба ветвистая, нет ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Все мое наследство — шиш на два кармана, не начавшись с детства, кончилось так рано. Эх, сударушка, кто по мне заплачет, я о том не думаю, жду свою удачу. Эх, сударушка, кто по мне заплачет, я о том не думаю, жду свою удачу.

же так выходит, кто ворует больше всех, тот и верховодит. Остаются только сны, сны о самом.

0: чтобы жить красивее. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Дай. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красивее.
1: Радио «Шансон».
2: Радио «Шансон».
1: Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон».
1: Москва, 103.0 FM.

0: А я не знала, милый, что ты был, что был бандитом, билый, я ж не знала. Тебя любила, я своим считала, а что бандитом был, даже я ж не знала.
1: Меня любила ты, своим считала.

Я их швыряла, милый, и бросала. А ты их крал, а я того ж не знала. Ты их швыряла, ты их бросала. А я их крал, а я-то не знала. Не знала, милый, я, что ты убил. Убил ты, милый, инкассатора в субботу. Ты мне сказал, пошел, мол, на работу. А сам его безжалостно убил. Тебе сказал я, пошел, мол, на работу. А сам его безжалостно убил. А инкассатор был мой родный брат. Его убил ты, милый, я не знал. Я бы не жила с тобой, я бы пропала, кабы заранее об этом знала. Кабы заранее ты об этом знала, ты бы не жила с

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, с судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти. Без царя в голове, без руля и ветрил, я старался как мог,

примерно и жил. А теперь меня голой рукою бери. Может, это апрель ест меня изнутри. Может,

дорожил, так и жил, как умел, так примерно и жил. Что же перезимуем и эту весну? Ты послушай, как воется мне на луну. Курским на шесть колен буду выть соловьем. Возвращайся скорей, будет поздно потом.

0: собой дорожил, так и жил, как умел, да примерно и жил.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

немного. Она пришла, надежду затая. А так я вышел за рулем, Серега, и все вернулось.

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль, да и кому я нужен? Уж не тебе ли, что падала на грудь? Но ты давно живешь за новым мужем.

не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

0: хмельная любовь.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

спорить неуместно. Таков порядок и закон. Когда стрелял, я знал,

22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Надоели наши склоки, всенародные разборки.

верным, прям с утра уже тошнит. Надоели вони драки политической клоаки.

боюсь сказать публично, надоел мне даже лично, я потом скажу вам кто. Надоели беспорядки.

0: Попопопиду.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто и мило, вот только петь не умеет она. Значит, песням отныне

А друзья все твердили: не надо, погуляй, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит, торопись, и на зов ты, любимый, скорее отзови.

по мосту спешит куда-то фаэтон. От самокрута дым стоит клубами. Опа!

люблю вас всех. У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу, получу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

А он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал, как будто с собой.

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой.

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

одинокий свет. Я часто вижу по ночам и силуэт в окне. Твой одинокий замечал, наверное, ты как я. Весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

дождаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой лишены покоя, все бы нам с тобой, если б догадался я, все бы нам с тобой, если б догадался я.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», Кора Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 225 +1 225. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 225 +1 225. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

орет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне?

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

сажусь я в кресло, словно герцог на приеме. Крылом взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме. Так заждалась ты,

20 лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

Причасть моей души, причасть моей души, причасть моей души. И вижу я порой знакомые черты, знакомые черты, знакомые черты. Похожи на дрожи, ты любишь, я тоже. И глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

0: Слова, такой же смысл фраз,
1: такой же смысл фраз, такой же смысл.
0: Как будто два крыла, и даже цветом глаз,
1: и даже цветом глаз, и даже цветом.
0: Похожи, да дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM.
1: Этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито, мог ареной обернуться или сценой на все 100. Рвет на части вечер хмурый, гитара полуночная, и горланит без цензуры улица Восточная. Этот тракт, что был так близко, лег с Восточной в перекрест. Назывался он Сибирским, а сколько вынес он и снес. И меня, его с воротов уносила прочь змея и ждала на грустных нотах улица Восточная.

пары, сбивались в бары, подавая нам пример. Замуж не дождав, выходит, а что ей служба срочная. И грустит при всем народе улица Восточная.

Улица восточная, а в окне родном до боли патефон концерт дает. Он иглой пластинку колет, а она ему поет.

восточная. В этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито.

запорочного Шанхая, где мстятся прошлое отцам, живут в грехах, любовь сметая.

Осень красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долго он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима

летом следом осень в памяти доследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются, целей

Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветет.

сну. Спят во дворе машины, только не спит подъезд. В этом подъезде делами молодыми мы завершали наш съезд. Ветер гудел,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: музыки много. Шансон один.
1: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры. Много песен о тебе.

моя судьба был на перепути. Нервы, как кони дикие, без узды, без седла. Душу пленили криками, кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

ты судьба, радость и тревога. По камням, по бездорожью исходил я много. Может, где-то заплутал на тропе тернистой, все искал удачи я.

0: кружится голова.
1: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Не гони.

0: Шансон.
1: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. Оценки за поведение планируют вести во всех российских школах в 2027-2028 учебном году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Для учителей подготовили правила действия в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В 2027 году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, химии и биологии. Поток туристов из России в Шанхай с начала года вырос на 130%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление культуры и туризма, с января по май китайский мегаполис посетили почти 300 тысяч россиян. По темпам роста турпотока Россия заняла первое место среди других стран. По общему числу гостей наша страна стала второй, уступив только Южной Корее. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник, 30 июня. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 18, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров, температура воды в Москве-реке плюс 17 градусов. Сегодня без осадка, воздух прогреется до 28 градусов. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».
5: Аэропорты табло, прости, нам с тобой вправду везло, а значит будет вести.

0: самая бодрая, самая энергичная, самая красивая музыка звучит с 7 до 11 регулярно по будням в утреннем шоу в формате 2D. Потому что здесь мы, Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. И сегодня уже последний день первого летнего месяца. Проще говоря, 30 июня, вторник на календаре. Давайте посмотрим, какие будем отмечать праздники.
1: А давайте посмотрим, Артем Демин, с удовольствием.
0: Здравствуйте, Марина Дымова.
1: Здравствуйте,
0: Артем Демин. Вы что-то сидите, молчите, я думаю, может быть, надо...
1: Вы так красиво тут соловьем заливаетесь. Куда же мне вставить свои 5 копеек?
0: Соловьемом заливаюсь? Нет, Демином заливаюсь. На самом деле, поймал себя на мысли, что вот раньше люди встречались и говорили, там, ну, первое, что...
1: О погоде.
0: Да. Сейчас-то вот встретили мы Дмитрия Малыгина, нашего коллегу. И о чем мы начали говорить? О том, кто где, когда заправился, кому повезло, удачно или неудачно.
1: А кому не повезло? Вчера, думаю, ладно, чтобы не тратить сегодняшний день на заправку, постою вечером.
0: Угу.
1: Две очереди по 45 минут. Ну, примерно через за три машины до меня заканчивался бензин, приезжал бензовоз, начиналась пересменка. В общем, все время что-то шло не так и не давало мне заправиться.
0: Я уже подумала. Полного бака нет, да?
1: Нет, конечно, полного бака. Мне кажется, сейчас ни у кого уже нет полного бака.
0: И о чем ты подумала?
1: Я подумала о том, что нужна какая-то новая профессия. Даешь человеку ключи от своей машины, и пока ты, например, на работе, кто-то он ищет, где тебя заправить.
0: О, кстати, это очень мне удобный кажется, сервис.
1: Просто вопрос в том, кому-то можно доверить свою машину.
0: Но я слышал, что еще вот до вот этих всех историй с дефицитом бензина, с дефицитом топлива, была такая служба, которая действительно приезжала, заправляла тебя на дому.
1: Консьерж-сервис это как-то называется в целом.
0: Ну, типа того. Приезжали реально люди, которые вот заправляют,
1: да,
0: как каршеринг, такие вот маленькие бочоночки.
1: Теперь нет таких людей, мне кажется.
0: Почему?
1: Потому что где им взять бензин?
0: А, вот
1: ага.
0: Так. Ну, каршеринг
1: так,
0: же как-то
1: ладно,
0: заправляют.
1: Давайте по праздникам.
0: Давайте,
1: день
0: давайте.
1: День рождения Бабы Яги. Угу. Те, кто себя причисляет к таким коварным женщинам.
0: У вас сегодня праздник.
1: Праздником. Да. День верной жены. День экономиста. Кстати, верная жена должна быть в душе экономистом. День разбрасывания монеток. А еще сегодня международный день социальных сетей.
0: Хорошо, поздравляем вас, дорогие друзья, с этими праздниками. Впереди новости, которые вы проспали.
1: Будет игра в черный ящик и наш фирменный, ваш любимый музыкальный гороскоп.
0: Ну,
1: на
0: еще
1: радио
0: раз
1: Шансон.
0: Всем доброго утра.
2: Масть крестовая ложилась на кону,

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Кавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ну и к новостям, которые вы проспали, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас интересного произошло. Началось строительство станции «Южный порт» на Салатовой линии метро, сообщил Сергей Семенович Собянин. Станция будет расположена между Кожуховской и Печатниками. Завершить работы планируется к 2030 году.
3: Ну, какая прелесть, это же так здорово, ведь если ситуация с бензином не наладится, то тем, кто живет в тех краях, скоро построят метро. Хотя я хочу верить, что все с бензином у нас наладится.
2: Сколько мы даем правительству на то, чтобы исправить ситуацию? Неделю,
3: слушай,
2: две?
3: Ну, дело же не в правительстве, а дело в том, что, как это называется, ажиотаж же создаем мы сами тоже.
2: Но мы же ажиотаж создаем не на ровном
3: месте. Я вчера видела новость, что в Орле, чтобы не было спекуляций с бензином, планируют по номерам. То есть, как бы, будет какая-то искусственная...
2: Я говорю по цветам проще. Номера можно любые переклеить.
3: Цвета у всех одинаковые, у машин. А там история в том, чтобы не было перекупщиков.
2: Чтобы
3: ты часто не заправлялся. Ну, у номера прям вот будет база. Тебе говорят, а вот ты к такому-то времени сегодня приезжай, тебя заправим. Ну, примерно вот так.
2: Я думал, четные и нечетные, нет?
3: Потому что действительно то, что мы тратим теперь огромное количество времени на то, что стоять, занимать очередь на заправке, это... Хотя, какие все на самом деле люди странные. Я поняла, что никто не общается, всем лень выйти, дойти до заправки и узнать, сколько будет идти слив бензина. Потому что я почитала в интернете, когда приехал бензовоз и сливает бензин, в среднем это 45 минут. Угу. Почему на заправках я вчера приехала пол одиннадцатого, и мне сказали, что еще часа три стоять. Это было написано в Яндекс.Разговорчиках. Я думаю, может, это говорят те люди, которые в конце очереди, типа, давайте вы сейчас все нам поверите и уедете. Но так же нельзя делать, это же нечестно.
2: Ну, по факту, вот, что, 45
3: минут? По факту, как вы думаете, может быть, нас слушают водители бензовозов?
2: 45
3: сколько
2: минут
3: сливается
2: сколько,
3: бензин, по идее?
2: Может быть, нас слушают на заправке.
3: И вообще, может, у вас уже появились какие-то секретики, советики, что вы делаете, чтобы заправиться? В какое время нужно ехать? Потому что я поняла, что рано утром смысла нет, потому что рано утром едут все перед работой.
2: Ну, сейчас была дикая очередь, где вот я обычно заправляюсь. Там,
3: и поздно вечером смысла ехать на заправку тоже нет, потому что люди хотят с утра не париться и типа с вечера заправиться и готовы ждать сколько угодно. Давайте делитесь своими. Есть какой-то даже уже сайт, типа... Что с бензином?
2: Где бенз или что такое?
3: Но он тоже не совсем как правильно работает.
2: Информативный не совсем.
3: Я поняла, короче, что, знаешь, у мужиков спрашиваешь, вы давно стоите, открываешь окошко, да? И они какие-то зашуганные все, типа, окно не открывают, как будто я к ним сейчас залезу и денег у них начну просить, знаешь? Я немножко от этого, обалдела, что такие люди странные и не очень общительные. Мы же в пробках можем петь песни, можем общаться, знакомиться.
2: А какие песни ты обычно поешь в пробках?
3: Нет, в пробках «Черный бумер», «Черный бумер».
2: А надо вот такие петь песни.
3: Да.
2: Как Султан Лагучев.
3: Мне кажется, подмосковным рыжим львицам найти бензин проще.
2: Скоро черный ящик.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР, там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Дымова и Демин на радио «Шансон».

0: черном ящике.
1: Итак, уважаемые игроки, начинается игра «Черный ящик» в нашем клубе в формате 2D. И я попрошу мою помощницу Марину вынести черный ящик. Сегодня тяжело тебе было или легко?
2: Нет, вообще легко.
1: Вот, сегодня легко. И это уже первая подсказка, дорогие друзья. Кстати, ориентируясь на наши подсказки, вы можете догадаться о содержимом черного ящика и, соответственно, прислать нам свой вариант на номер +7 909 955 1030. Кто первым догадается, что же у нас лежит сегодня в черном ящике, тот и получит приз. Марина.
2: У тебя что-нибудь такого плана дома есть?
1: Слушай, да, вот сейчас в квартире, в которой я живу, такого плана что-то есть, потому что хозяйка этим увлекалась.
2: А, серьезно? Хорошо. Смотрите, археологи находят образцы этого еще в каменном веке. Говорят, что огромную роль в развитии этого сыграло мореходство. Потому что моряки... А, ты с моряком, что ли, живешь?
1: С морячкой.
2: А, в смысле, была морячка в этой квартире.
1: Какая морячка?
2: И все вам оставила. Правильно?
1: Вот нет, она, вот. она не была морячка.
2: Ну, видишь, говорят, что морякам...
1: Пенсионерка она была.
2: Пенсионерка-морячка. В общем, долго находились они в плавании, много свободного времени, и поэтому вот сидели и занимались вот этим.
1: Колокол, тельняшка, ракушка, мочалка,
2: картина. А потом продавали это все там, когда прибывали в порт, продавали вот эти свои поделки.
1: О, поделки.
2: Или дарили близким.
1: Слушай, это классная история, да.
2: А также говорят, что в средние века это иногда использовали как способ передачи скрытых посланий. Также это как послание использовалось инками. У них это прям было целой системой письменности, которая называлась кипу. А, так, символика, знаете, какая? В некоторых культурах это наделяли особым смыслом и делали из этого амулеты, чтобы защитить человека от дурного сглаза. А также, как это попало в Европу? Это все пришло с Востока. Но я так понимаю, моряки все это присылали. В Италии открывали специальные школы. А что, есть какие-то варианты? Что-то ничего не зачитываешь.
1: А, раковины, мулины, узелки, матрешка, амулет, скатерть, карты,
2: современное
1: компас.
2: Слово появилось в 19 веке. Есть две версии происхождения. По одной это восходит к арабскому. Это значит полотно с орнаментом. Mm-hmm. А по другой к турецкому салфетка с бахромой.
1: Ковер, полотенце, вязание, резьба по дереву,
2: в Советском
1: шашки.
2: Союзе 70-е и 80-е годы огромный прям бум. Стало это популярным благодаря хиппи и бохо стилю. Люди плели висячие кашпо, подвесные кресла, яркие пано, абажуры. Что только из этого не делали. У тебя что, абажур, пано?
1: У меня все там, ну, там
2: серьезно?
1: Какие-то,
2: ты,
1: какие-то
2: может
1: поделки.
2: Быть, в логово хиппи, куда ты забрался?
1: Ну, не так много, как тебе кажется. Шкатулки, фенечка, бутылочка с письмом,
2: жаккард. Когда ты занимаешься этим, это помогает расслабиться, тренирует мелкую моторику,
1: гобелен,
2: развивает внимание и концентрацию.
1: Узлы. Гобелен,
2: ну,
1: узлы.
2: Ну, все это уже близко. Но узлы, конечно, это главное. Потому что, когда человек завязал первый узелок, это и стало началом этого искусства, которое называется макраме. Кто был первым?
1: Первой была Ольга. Очень симпатичная девушка на черном фоне. Блондинка сфотографирована такая... Интересная.
2: Так, сейчас я буду искать интересную блондинку.
1: А давай я сейчас что-нибудь ей напишу.
2: А может быть, она нам просто свой номер телефона пришлет?
1: Ну, конечно, она пришлет, а я сейчас...
2: Подожди, а Ольга сначала писала...
1: Вот, я сейчас отправил, вот уже.
2: А, все, нашла.
1: Нет, она сначала написала макраме, а потом уже зачем-то написала вышивка крестом. Вот. Ну, в общем, Ольга, мы ждем от вас, соответственно, номер телефона. Вы молодец. Вот вам аплодисменты.
2: В черном ящике сегодня было макраме.
1: Макраме,
2: забавно, да.
1: Да,
2: что это все от моряков пошло?
1: Да. Да, забавно. Почему забавно?
2: Ну, потому что, кажется, что они такие суровые.
1: Бездельники-моряки сидели и вязали, да? Что-то.
2: Фляги обвязывали.
1: Да, красиво, кстати, фляги. Здорово.
2: Ну, ты когда слышишь фляга, сразу понимаешь, что красиво.
1: И что-то, у кого-то что-то свистит, я понимаю.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

столовку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот

0: новости. Какие новости на радио «Шансон».
1: В России упал спрос на алкоголь. Ну, правильно, все ищут бензин. Продажа
2: алкоголя. Подожди, он упал в мае. Спрос на алкоголь.
1: Ай, ладно, все.
2: Хотя, мне кажется, что если люди будут стоять в очередях на заправке, то
1: они будут меньше пить.
2: Я, например, вчера не успела в магазин, где продается алкоголь, из-за очереди на заправке.
1: Вот
2: нечем так. Даже было залить
1: горе. У тебя должен быть дома стратегический запас вот этого всего, о чем мы говорим.
2: Мне хотелось бы стратегический запас бензина, а не вот этого, о чем мы говорим.
1: Ну, не знаю, и то приятно. Так, в общем, это мы рассказали.
2: Но такая что-то полезно, новость одной строкой. Нет.
1: Продажи подержанных электромобилей выросли на треть с начала года. С января по май в стране реализовали уже около 6 тысяч таких автомобилей. Еще недавно, я помню, все ругали электромобили.
2: Зачем
1: вы помните?
2: Зачем нам электрокары?
1: Да, это все ерунда. Ездить от зарядки до зарядки.
2: Вчера видела парня на новеньком BMW в очереди как раз на заправке. Mm-hmm. Он такой: только вчера из Армении пригнал себе. Я еще думал, может, Теслу, электричку купить. И такой просто, знаешь, на все. Он пока шел от заправки вдоль очереди. Он всем сообщил, что надо было электричку брать. Ну все, что теперь делать?
1: Так, в общем, да, владельцев сменили тысячи. Но, в принципе, все равно это не такие большие цифры. Ну что там, 6 тысяч автомобилей. Это никак вообще
2: ничто
1: погода.
2: Ничто по сравнению с вечностью. Так, тут еще есть одна новость, которая нормальных новостей, спокойных и позитивных, как-то нет. Из супермаркетов могут исчезнуть Рафаэлло, Нутелла, Ферреро Роше, Тик-Так, Буэна, Киндер. Компания X5 объяснила такое решение, они неоправданно завышенными отпускными ценами со стороны компании вот этой, которая все вот это
1: Ferrero
2: выпускает.
1: Rocher, да.
2: Поэтому
1: или как они
2: текущих
1: называются?
2: Запасов продукции хватит примерно на месяц, а после чего сладости могут тут исчезнуть.
1: А после чего будем есть Аленку. Ну, ничего, нормально.
2: Не, Аленка хороша.
1: Да, и все хорошо.
2: Мишка в сосновом бару, там еще куча всего.
1: Не, много сладостей. Не, но эти, конечно, тоже хорошие сладости. Как бы что.
2: А Тик-Так.
1: Дети любят же вот эти яйца, вот эти шоколадные.
2: Ну все, короче, если вы... Надо уже, по-моему, собирать новогодний подарок. Давайте отвлечемся от заправок и идите, пожалуйста.

0: Давайте
1: покупает.
0: Вот отвлечемся от заправок и начнем говорить о том, что полчаса активности снижают тревожность. В
1: не знаю,
0: раз.
1: Когда ты активно ходишь вокруг заправки, тревожность не снижается.
0: Так, по словам медиков, обычные прогулки в быстром темпе с канистрой.
1: Слушайте, хорошо, давайте отвлечемся. Короче, давайте. Россиянки начали перепродавать ношеные грудные импланты. Как тебе такое, Илон Маск?
0: Зачем они это
1: делают? Спрос на силиконовую грудь немножко подупал. Импланты в среднем стоят 180 тысяч рублей. После удаления их продают всего за 30 тысяч рублей. Ну, то есть прям бэушные.
0: Прям БУ. Причина разная. С автомобилями, да, получается?
1: Ну, как с автомобилями, как с электрокарами, понимаешь? В общем, ну, вообще врачи говорят, что использовать бэушные импланты нельзя, это опасно для здоровья. Но вы понимаете, на вторичном рынке кто-то это продает, а если кто-то что-то продает, значит, это кто-то покупает. Ну, вообще жесть, конечно, не надо так делать. Это опасно
0: страшно,
1: для здоровья.
0: Ну, это страшно, вот купить бэушные тити, это прям совсем не очень хорошо. Они же могут быть битые или крашеные, хотя бы с пробегом по РФ или нет.
1: Кубинские, что ли, привезли? Ой, да, это, конечно, все. Так, что еще? Москвичка раскрыла измену парня благодаря штрафу за самокат. На видео с нарушителями она узнала своего молодого человека, правда, второй пассажиркой оказалась не она. Сначала, в общем, девушка написала в соцсетях, сначала он попался Яндексу, а потом мне. И даже не знаю, что для него страшнее. Ну, может, ее просто подвозил, нет?
0: Ну, просто таксовал, да. Вот сейчас новый вид такси. Подвезу вас на электросамокате.
1: Надежда нам пишет, фу, какая гадость эти ваши БУ-тички. Надежда, это не наши. Так. Так, что
0: вроде еще все там рассказали. Такое ощущение, что как-то мы быстро по новостям пробежали.
1: У тебя есть какие-нибудь новости, скажи мне?
0: Ну, новость у меня одна, что скоро будет гороскоп. Вот такая вот новость.
1: Будем надеяться, что он будет позитивным, и там не будет слова «бензин», «очереди», «подорожает» или что-то в этом духе. Потому что, ну, уже правда, хочется как-то снизить градус тревожности. Надо что-то придумать, чтобы его снизить.
0: Все, дорогие друзья, снижаем градус тревожности. Впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Слушайте внимательно и не пропустите.
2: Радио «Шансон». Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 30 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам строго противопоказаны любые рискованные действия. А также операции с жильем и прочими дорогими вещами. Песня дня Влади, Сергея Любавина.
2: Тельцы, у вас хороший день. Он идеально подходит для установления нужных контактов, а также для знакомства с влиятельными людьми. Ваша песня сегодня «Черноокая» Ивана Кучина.
1: Близнецы, у вас будет сегодня прекрасная возможность познакомиться с кем-то. И это знакомство может перерасти в дружбу, и вы получите необходимую поддержку. Все как в песне «Брат» Андрея Державина.
2: Раки, не следует начинать новые дела и принимать важные решения, а также заниматься покупкой нового жилья. А песня этого вторника «Гуси» Алексея Петрухина. Ну да, жилье сейчас никто не покупает.
1: Сейчас все бензин покупают. Так, львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Не самое лучшее время для знакомств и походов в многолюдные места. Песня дня у мужика Валерия Кураса.
2: Девы, наступает благоприятный период, когда дела ваши будут успешны, а все цели будут достигнуты. Песня в этот вторник «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, сегодня вас ожидает отличный день. Скорое завершение дела и вместе с тем существенная прибыль. Остаток дня стоит провести с друзьями в очереди за бензином. Все как в песне «Я точно знаю» группы «Сентябрь».
2: Скорпионы, в этот вторник откроются перед вами новые перспективы и придет долгожданный успех. Вас ожидают яркие события и запоминающие моменты. Совет этого дня – ловите в песне «В северную ночь» Кати Огонек.
1: Стрельцы, стоит проявить сосредоточенность и внимательность, когда любое дело вам будет по плечу. Постарайтесь избежать ошибок даже там, где кажется, что все лежит, ну, буквально на поверхности. Песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, в этот вторник предстоит выполнять рутинную и однообразную работу. Возможно, прекрасно проведенный вечер в кругу друзей поможет вам компенсировать силы. Совет – ищите сегодня в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолей. И сегодня стоит день посвятить спорту. Будет ли это зал, бассейн, фитнес, неважно. Важно, чтобы вы этим хотели заняться. В решениях вам стоит проявить особую твердость. Все как в песне «Джокер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, вас ожидает прекрасный день, который подарит много шансов на реализацию любых идей. Не стоит бояться перемен, смело заводите новые знакомства и будьте готовы к любым переменам в своей жизни. Ваша песня в этот вторник «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Все прошло.

0: в коем случае, Людочка, до 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
0: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
2: Снова вечер угрюмый. И мне страшно подумать, что тебя мог не знать.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей

0: шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
0: Какая новость?
1: Новость такая. Эксперты назвали самые необычные летние подработки в России. Итак, в Липецкой области сборщикам ягод предлагают сдельную оплату 47 рублей за килограмм с возможностью ежедневных выплат.
0: В Липецкую область.
1: Так, подожди, Алтайский край. Там можно устроиться на пасеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч рублей.
0: Я хочу в Алтайский край.
1: В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы.
0: Обожаю кукурузу.
1: 50 рублей наценка есть за каждый проданный початок. И, в общем, летний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на временную занятость. Так, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков увеличилось примерно на 34%. И интерес со стороны исполнителей на 13% по всей стране. Ты когда-нибудь за деньги ягоды собирал? Или только платил сам?
0: Ягоды за деньги я не собирал. Нет. А что, у тебя был такой опыт сбора ягод за деньги?
1: Ну, не за деньги, просто ведро ягод в подарок. Но там надо собрать пару ящиков.
0: Угу. Ты ездила, я помню.
1: Ну, честно говоря...
0: В Зеленоград ты
1: ездила
0: куда?
1: Нет, это под Солнечногорском где-то было.
0: А, ну, за Зеленоградом, я имею в виду.
1: Ну, в общем, и все тебе кусают какие-то всякие вот эти слепни. Ну, ужас какой-то. И ты уже потом эти ягоды не врал.

0: потому что ты пока их там собираешь, да, для общего дела подъедаешь.
1: Подъедаешь, грязненькие, прям с землей живут.
0: Там же нет, как у Пушкина, что девушки и крестьянки должны были петь, чтобы не есть малину или какие-то ягоды. Раньше дворянки давали такой, ну, строгие, давали такой указ, типа, пока не слышу, что все поют, значит, они не жрут. Вот, слышал про такое?
1: А можно же по очереди, то есть шестеро поют, одна жрет.
0: Ну, в общем, особо злостные дворянки прям вот так и изгалялись над своими крепостными.
1: Пойте давайте. Вот с тех пор я стал петь.
0: А ты, кстати,
1: так я крепостной дворянин. Я этот крепостной певец.
0: Кстати, да, Прасковья Жемчугова ты у нас практически.
1: Прокопий Жемчугов.
0: Прокопий Жемчугов, да. Ну хорошо. Дорогие друзья, мы вас хотим спросить, а есть ли у вас какая-то подработка, где вы колымите, или как еще есть это слово такое?
1: Шабашите.
0: Шабашите, точно. Расскажите, чем занимаетесь, много ли получается на этом подзаработать, часто ли у вас есть, бывает эта подработка. Если вы перепродаете где-то бензин, дайте знать.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня мы хотели бы поговорить, подрабатываете ли вы или подрабатывали когда-либо. Например, вот Марина вспомнила почему-то 90-е, говорит, подрабатывал ли ты, Артем, в 90-е? Я говорю, ну да. Подрабатывал в 90-е, ну, танцевал в ресторане.
2: Ну, слушай, у тебя какая-то классная лайтовая подработка.
1: Вообще, я нормальная подработка. Днем мы репетировали, вечером танцевали.
2: Ого. Это были Сан-Франциско. За танцы?
1: Тиктоник? Говорят,
2: как он называется?
1: Это Сан-Франциско, тысячи огней. Даже такую группу не знаешь?
2: Не, я слышала эту песню.
1: Кармен, группа, Марина.
2: Не знала, как группа
1: мы
2: называется.
1: Мы танцевали в стиле Кармен.
2: Вот это да.
1: Четыре брюнета.
2: Одеты.
1: Я шучу.
2: Ты
1: нет,
2: как Тарзан, что ли,
1: нормально одет.
2: В этом амплуа?
1: Не-не-не, это был не стрипушник.
2: А то у тебя на шансон не взяли все-таки, мне кажется.
1: Почему?
2: Просто смотри, у меня папа, он был военнослужащий. Так. И как бы от военнослужащим подрабатывать как бы нельзя.
1: Угу.
2: И был у нас такой семейный прикол. Они с мамой продавали на рынке ножницы и вот эти, знаешь, такие бежевые тренчи, как они, пальто, наверное, называлось. Ну, такие...
1: Я в 90-е торговал паяльниками и электроплитами на рынке.
2: А паяльники для пыток были нужны?
1: Нет, для кипячения воды, мне казалось, их покупают.
2: Подожди, паяльник для кипячения воды?
1: Кипятильники, боже, извините.
2: Я уж испугалась.
1: Какие паяльники?
2: И, короче, и папа мой ходил в специальных очках и наклеивал себе бороду. Потому что на работе их, ну, из-за того, что это были не просто военнослужащие, а спецслужбы.
1: Мы знаем, твой папа, да.
2: И, короче, и я говорю, мама, это реально так было? И она говорит, ну, конечно, это нормально. Потом, ну, в общем, вот, ножницы и пальто. Я помню, у нас дома всегда какой-то завал этих ножниц. Я говорю, вы что, их плохо продавали,
1: что ли? А вы где их брали, эти ножницы?
2: Ну, кто-то их был какой-то...
1: Для того, чтобы что-то продать, нужно что-то купить.
2: Был какой-то знакомый, который все это закупал. Но ему было лень стоять на рынке, и поэтому вот в выходные
1: дни... А твоему папе было не лень?
2: Мои родители туда выезжали. Я еще помню, как сейчас... У нас было развлечение, помнишь? А, ты же не москвич. А, извините, на Пролетарской.
1: Сейчас где было обидно, ну ладно.
2: Где сейчас Пролетарская, там в 90-е был птичий рынок. И когда родители не работали на своем рынке, мы ходили на экскурсии на тот рынок, на птичий. И там, знаешь, и вот песня группы «Лесоповал», «Птичий рынок», почему-то у меня она ассоциируется вот с этим рынком на Пролетарке.
1: Да.
2: И потому что там можно было увидеть, ну знаешь, это как зоопарк был. Там были всякие и попугаи, и всякие котики необычные, и собачки. В общем, кого там только не было, и это было так прикольно. Поэтому, когда люди говорят, ой, 90-е, там, жесть, я, конечно, понимаю, что я родилась в 89-м, и мне вот 90-е кажется чем-то таким атмосферным, интересным. Но так, когда представишь, что действительно каждому нужна была какая-то подработка.
1: Да.
2: Так еще и говорят, что тогда тоже были сложности с бензином. Я вообще не понимаю, как люди все это пережили.
1: Тогда еще были сложности с едой, Марин.
2: Ну, это я знаю, что талоны...
1: До появления ножек Буша было тяжело, я помню.
2: А ножки появились, и сразу полегчало?
1: Сразу, да, как-то уже это, появилось какое-то мясо и надежда на будущее.
2: Так, но ты танцевал, понимаешь, при этом.
1: И я
2: ты
1: при
2: не
1: этом
2: работал
1: танцевал.
2: Ни грузчиком, ни где-то... Ну, то есть у тебя не было какой-то такой подработки тяжелого физического труда?
1: Нет.
2: Ты отплясывал, коленца
1: либо
2: откидывал и все такое?
1: Кипятильники, электроплиты, все
2: а
1: знают.
2: А где это было? В Рязани?
1: Нет, в Рязани, у ЦУМа. Все меня помнят сейчас.
2: Реально у ЦУМа в Рязани?
1: Да.
2: А почему не под мостом?
1: Под каким мостом?
2: Ну, потому что сейчас в Рязани...
1: Торговля раньше в Рязани была в 90-е. Вот жители Рязани мне сейчас не дадут соврать. Она была именно у ЦУМа. Это было место силы, куда все приходили, и там все торговали. Мои друзья, конечно, которые торговали телевизорами, стали олигархами.
2: Слушай, а помнишь ли ты времена Горбушки, когда там всякие кассеты продавались? Тоже это атмосферная эпоха. Вот мне, например, странно, что ты не торговал какими-то дисками или кассетами. Что ты продавал кипятильники. Дорогие друзья, а вы в 90-е как-нибудь подрабатывали? Может, сейчас вспомнить какую-нибудь ностальгическую историю? Может, Артем Демин был конкурентом у ЦУМа в Рязани,
1: да,
2: с кипятильниками?
1: Пишите,
2: может,
1: 7,
2: он их лучше продавал,
1: плюс
2: чем вы?
1: +7 909 55 103 0.
3: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, Рязань на проводе. Никто не написал, что они торговались со мной по соседству кипятильниками и электроплитами.
2: Ну, видимо, ты такой один в Рязани был. А ты танцевал в этом моменте?
1: Нет, не танцевал. Я был такой не один. Мы танцевали. Ой, танцевал. Мы продавали с одним парнем, у которого я этот бизнес немножечко как бы подсмотрел. То есть он привозил все то, что мы продавали, из Липецка. А в Рязани почему-то это было в дефиците.
2: Слушайте, ну на самом деле так интересно, вот по поводу 90-х, да, получается же ведь очень многие люди, я читала книгу, знаешь, какую, возрастное ограничение 18+, новейшая история России в 14 бутылках водки. Угу. Так вот, и там разные, ну как бы именно про истории, как развивались какие-то бренды в 90-е, как это было, ну то есть можно было на пустом месте построить какой-то бизнес. И многие же какие-то престижные люди, элитные, которые сейчас занимают там какие-то позиции, должности, и у них много денег, они же как раз начинали вот с того, чем занимался ты. Как интересно, что у тебя ничего не получилось.
1: Да, у меня ничего не получилось.
2: Ну нет, зато ты занял нужное место. Ты вот с утра бодришь людей. Нет, я просто к тому, что что ты делал неправильно, продавая кипятильники, почему это не выросло в империю? Почему это не стало магазином вам видео, например?
1: Ну, потому что объемы продаж. Человек, который привозил это все, на Икарусе из Липецка в Рязань.
2: То есть ты вкладывал свои деньги изначально?
1: Конечно,
2: Или кто-то тебе давал на реализацию, типа, сколько продаж, потом вернешь?
1: Нет, покупал на свои деньги, естественно, там, покупал какие-то очень ограниченный тираж. Но это все было несерьезно. В течение какого-то времени, нескольких месяцев я этим, может быть, занимался. То есть это было... А люди, которые занимались телевизорами, да, они соорудили
2: себе. Ну, то же самое и компьютерные
1: империю.
2: Всякие истории. Да. Кто компьютер начинал. Вячеслав Корнеев нам пишет: о, вот это моя тема. Очень собираюсь на подработку, так как на основном месте денег не хватает. Другой разговор, чего я туда хожу. У меня два варианта на выбор. Либо стримить ВКонтакте по одной теме, либо заниматься доставкой еды. Вот пока думаю. Слушайте, а что стримить? Это можно реально какие-то деньги заработать? Что там надо
1: смотря
2: показывать?
1: Что стримить. Тебе есть что показать, Марин. Ты могла бы там застримить.
2: Вячеславу, ты думаешь, мне тебе показывать?
1: Так, хотя вот эту платформу, где вы все показывали, в России вроде как прикрыли.
2: Я там ничего не показывал. Давай как бы не надо грязи, я, конечно, понимаю.
1: Так, Алексей пишет, что подрабатывает в такси иногда вечерами и по выходным. Получается дополнительно от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Вот. А основная работа какая, Алексей? Ну, то есть понятно, что подработка у вас такая серьезная. Серьезная, хорошая. Вот. Но чем занимаетесь не в такси? Наверняка бизнес какой-то есть.
2: Наверное.
1: Всякое бывает.
2: Мария, массажист на связи. В 90-е я ездила в Москву, в Лужники за товаром. Продавала его на рынке в Нижнем Новгороде. Мне было лет 18-19. Сейчас, как вспомню, телефонов не было. Как меня родители вообще отпускали, я даже не знаю. И ведь я не боялась. А, Мария, а что вы привозили? Что вы именно покупали? Это была какая-то одежда или что? Ну, в общем, расскажите. Хочется каких-то подробностей, потому что действительно времена были интересные, когда одежду можно было на картонке примерять. Тебе там что-то кто-то видео прислал?
1: Да, из Рязани.
2: Или ты уже стримы смотришь?
1: Из Рязани мне пишет Вадим Карибжанян, мой давний друг. Человек, который, кстати, меня... Вот именно он, именно благодаря ему я не стал лечебным врачом. Вот, сейчас бы я был бы каким-нибудь хирургом, а теперь вот...
2: Сейчас слова благодарности,
1: да.
2: Ты ему говоришь.
1: Вот, Вадим пишет, что он свидетель, Рязань на связи. Действительно, ты продавал, танцевал и пел. И не только в ресторане, а наше шоу. Да, были времена. Кстати, да, мы делали шоу.
2: Какое шоу? 2D-шоу?
1: Сангик-шоу называлось. Сангик-шоу. А покер, рулетка, чего молчим? Кстати, даже, я же еще в казино работал. Вот, ну...
2: В подпольном хоть или в обычном?
1: Нет. А тогда, слушай...
2: Или тогда все были обычные?
1: А тогда они как бы были обычные, но находились в подвале.
2: Как поменялся мир, да?
1: Да.
2: Теперь подпольные казино, они находятся в подвале.
1: Я, будучи студентом, да, я отучился на крупье и работал еще в казино. Как много я всего, оказывается, умею.
2: И не
1: не только говорить.
2: А что ты карты нам не раздаешь с утра? Типа, тяните карты, и мы будем как-нибудь по ней что-нибудь гадать.
1: Не-не-не, там были другие карты, по ним не надо было гадать.
2: То есть это не карты Таро были? Нет. В вашем казино?
1: В нашем казино были не карты Таро. Друзья, чем вы занимались в 90-е? Как подрабатывали? Где?
2: Или,
1: кем?
2: Может быть,
1: пишите.
2: Сейчас подрабатываете?
1: Да,
2: напишите, нам интересно.
1: 909-955-103-0.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто я рассказываю о том, что количество угонов автомобилей постоянно снижается. Угонять становится все сложнее, но теневой спрос на запчасти никуда не делся. Поэтому теперь преступники предпочитают автомобиль не угонять, а снимать необходимые детали по месту. Наиболее часто без запчастей остаются корейцы и ушедшие от нас европейцы. Китайские автомобили интересуют злоумышленников в меньшей степени. Предпочтением у злодеев пользуются детали, которые относительно легко и быстро демонтировать. К ним относятся дворники, зеркала, противотуманные фары и колеса. Но встречаются и случаи краж коробок передач, крыльев и капотов. Особняком стоит оборудование салона. Этим промышляют менее квалифицированные группы, варварски разбивающие стекла и с корнем вырывающие все, до чего могут дотянуться. Самыми опасными городами для автомобилистов стали Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Также злоумышленники очень активны в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио. Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19.

0: июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Сегодня говорим с вами о подработках в 90-е, в 2000-е.
9: Ну и в наше время тоже можно.
8: Может быть,
9: можно.
8: В наше время вы где-то подрабатываете, вам вот не хватает, например. Так, Сергей нам из Тюмени пишет: «Доброе утро. Огромного всем терпения. А больную тему про бензин сегодня еще не обсуждали. Я что-то пропустил».
9: Мы с нее начали. Да. Обсуждаем. Мы каждый раз рассказываем, что происходит на заправках. У кого сколько бензина в баке. Это как бы в 7 утра мы без этого не начинаем.
8: Мы меряемся уровнями бензина в баке.
9: Ну вот мы с тобой сейчас, у нас по полбака, да? Но только получается, у меня что полбака, у меня 30 да. литров, а у тебя 20.
8: У меня 20, да, у меня бак маленький, 40 литров.
9: Лучше маленький, но свой.
8: Лучше маленький, но бак, да. Так, ладно, дорогие друзья, что мы еще хотели? А вот подрабатываю, так, это мы прочитали. Была у меня мысль на лето уехать на подработку в Сочи массажистом, пишет нам Мария, но 26.06.2026, прямо совсем недавно.
9: Прошлую пятницу, назад.
8: Я стала бабушкой, и зачем он мне этот Сочи, если у меня такая радость, внученька. Всем добра, позитива, мирного неба, хорошей оплаты и подработок всяческих. С любовью, Мария, массажист Санкт-Петербург.
9: Мария, поздравляем вас с рождением внучки. Расскажите, как назвали.
8: Кстати, Мария, молодец какая. Ты видела, какой они мне ролик записали в Санкт-Петербурге?
9: Да, видела.
8: Прислали мне на песню «Зачем». В общем, да, молодцы, спасибо.
9: Вообще, мог бы за это вот платить. У людей была такая подработка. Танцевать под песню Артема Демина «Зачем». Представляешь, вот был бы ты богат, если бы ты кипятильники в свое время хорошо продавал.
8: Если бы я бензин продавал, как Александр Базиян у нас торговал, я же тебе рассказывал, у нас был такой студент, который вот мы продавали всякую ерунду,
9: а где он его находил?
8: Бензин.
9: То есть у него какие-то выходы были?
8: Были, видимо, выходы на Рязанский этот нефтеперерабатывающий завод.
9: Обалдеть. Ну, слушай, вот это как раз такие люди деятельные, которые что-то да придумали и...
8: Да. Это называется коммерческая жилка.
9: И сломали систему.
8: А вот у нас жилка есть, но она другая.
9: Владислав из Рязани пишет: «Здравствуйте, Марина и Артем. В 90-е я работал персональным водителем. Больше времени ни на что мне не хватало. Сплошные стрелки. То с бандитами, то с руководителями организаций». Кстати, по поводу водителя. У меня есть один знакомый водитель, который тоже долгое время работал частным водителем в одной семье. И потом семья уехала, по-моему, там пандемия когда была. Они уехали всей семьей в Испанию. Он был и водитель, и телохранитель. Он ушел... Это прям реальная история сейчас успеха. Он ушел в лютый какой-то запой. Ну, то есть, потому что он понимал, что он всю жизнь был водителем в этой семье. И как бы его все устраивало.
8: Вся империя его рухнула.
9: И потом он приехал к себе на дачу и просто выпивал с горя, потому что не понимал, чем ему заниматься. И тут к нему пришли соседи, а он обалденно готовил мясо, колбасы. И они ему говорят: а что ты на ярмарке, у нас ничего не продаешь? В итоге этот человек сейчас занимается вот колбасным делом. У него фермерские колбасы. И когда он рассказывает историю своего успеха, потому что сейчас это довольно-таки дорогая колбаса. У него закупаются какие-то там рестораны и звездные гости. И когда спрашиваешь у него, типа: «Вася, а как вы к этому пришли?» Он говорит: «Ну вот, типа, я просто началась новая жизнь, я понял, что я это люблю, у меня горят глаза, и в меня кто-то поверил».
8: Человек, который просто умеет жарить шашлык, не обязательно, что он должен быть какой-то очень крутой.
9: Но началось все с того, что вот он просто как-то руки его правильно обращались с мясом. Я не знаю, как это объяснить, но, в общем, вот такая вот история, понимаешь, что вроде как и не планировалось надеялась, что он станет фермером и колбасником.
8: Мясо любило его руки. Так, здравствуйте, дорогие наши...
9: Хорошее начало детектива какого-то.
8: Так, раньше с 2005 по 2020 всегда был с подработкой, занимался видеосъемкой. Свадьбы, телевидение, военная авиация. Сейчас один живу, зарплаты в принципе хватает. Видеосъемкой занимаюсь только для души, так сказать, бесплатная подработка. Ну вот, кстати, Александр Газарес как раз и снимал Марию, массажистку, для моего ролика на песню «Зачем?».
9: Вот в чем разница. В 90-е вы это делали за деньги, а сейчас бесплатно. Олег напишет: «Привет, шансон. В 90-х я брался за всю черную работу. В основном принеси-подай. Разгружали фуры с арбузами. До сих пор мне это снится. Был грузчиком на черкизовском рынке. Косил траву. Правда, обычной косой, не триммером, как сейчас. Платили немного, но это было весело, и я за себя был тогда горд», пишет нам Олег. Слушайте, ну это классно.
8: Так. Сергей из Абакана. Здравствуйте, мы с другом. Это было более 25 лет назад. Зарабатывали деньги на АЗС. Пожалуйста, так, тема бензина продолжается.
9: Сливали бензин.
8: Стояли, заправляли автомобили, протирали стекла фары. Ну и тем самым у нас всегда были средства, чтобы заправить свои мотоциклы. Но это, видимо, еще по молодости, да?
9: Ну,
8: Сергей,
9: да.
8: Вы тогда, ну, вряд ли вы были там, серьезно.
9: Ой, слушай, я по молодости, знаешь, где подрабатывала? У меня была основная работа, но подработка у меня была. Я разливала чай на казачьем фестивале в костюме казачки. Такая вот танская казачка. Ну, кстати, за это очень хорошо платили.
8: Ну, сколько?
9: Ну, я как, ну, это был, типа, допустим, 2011 год.
8: Так.
9: И получала я, ну, типа, за выход 7 тысяч рублей.
8: О, это нормально.
9: Я тебе говорю, это были хорошие деньги. Мы сейчас вышло за 7 тысяч рублей чай кому-нибудь налить.
8: Так, кому нужен чай, ребят? Не-не, начнем с другой стороны задаем вопрос. У кого есть 7 тысяч рублей? Ладно, продолжайте писать, дорогие друзья.
9: Тему продолжаем, потому что интересно.
8: Почитаем, да.

0: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Шансон».
1: 9 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Центральную Россию в начале июля придет сильная жара. 1 и 2 числа в Москве воздух может прогреться до 32 градусов. Среднесуточная температура будет примерно на 4 градуса выше нормы. В связи с этим Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение. Синоптики советуют в середине дня не находиться долго под прямыми лучами солнца, брать с собой воду, пользоваться солнцезащитными средствами и надевать головной убор. Жара должна пойти на спад к концу рабочей недели. В субботу, по предварительному прогнозу, ожидаются дожди и понижение температуры до плюс 23. Безвизовых стран для россиян стало больше. Этим летом можно выбрать 111 направлений, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Эксперты учитывали как полностью безвизовые государства, так и те, где штамп в паспорт можно получить прямо на границе, оформить электронное разрешение на въезд или где возможен длительный безвизовый транзит. Не считая Сербию и ближнее зарубежье, больше всего стран со свободным въездом в Азии и на Ближнем Востоке. Также в списке Африка, Южная Америка, островные государства в Индийском, Тихом океанах и Карибском бассейне. Все российские студенты будут учиться искусственному интеллекту. Минобрнауки разрабатывает базовый и профессиональный модуль по изучению новых технологий. Тестирование новых курсов стартует в 17 вузах, после чего практику распространят на остальные университеты, пишет «Коммерсант». Эксперты поддерживают инициативу министерства, подчеркивая, что обучение студентов современным технологиям гораздо эффективнее, чем борьба с использованием их при подготовке курсовых и дипломов. В заключении выпуска официальный курс валют на автобусе. Вторник, 30 июня, доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве без осадков, воздух прогреется до плюс 27-28 градусов, завтра около плюс 30. Далее в утреннем шоу продолжаем говорить о подработках. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Эх,

0: продюсер утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: Эксперты назвали самые необычные летние подработки в России. Например, есть подработка в Липецкой области. Нужно собирать ягоды 47 рублей за килограмм. И
1: интересно,
0: можно...
1: за крыжовник больше платят.
0: За черную смородину.
1: Он, зараза, колючий такой.
0: А черная смородина, она и колючая, и мелкая. Так, 47 рублей за килограмм. Значит, в Алтайском крае можно подработать на пасеке. За смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В зависимости от того, сколько пчел вас покусало. В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы. 50 рублей за каждый съеденный... Ой, извините, за каждый проданный
1: початок.
0: А говорят,
1: это в Калининградской области?
0: Что?
1: Калининградская область.
0: Калининградская.
1: Сейчас же говорят,
0: кукуруза.
1: Что пляжи Калининграда, ну, Светлогорска, они переполнены больше, чем пляжи Анапы.
0: Говорят,
1: поэтому,
0: что сейчас
1: видимо, актуально
0: цены,
1: там ходить по рядам с кукурузинами.
0: Цены с... по рядам с кукурузинами. Это немножко не про,
1: не про продажу.
0: Не про продажу. Я тебе про то, что очень взлетели цены на гостиницы вот именно в Калининградской области. Там как раз где-то была вот эта вот Солнечно... Что там?
1: Град? Солнечногорск.
0: Солнечногорск?
1: А, нет, Солнечногорск вот. Подмосковье.
0: Зеленоградск.
1: Зеленоградск.
0: И какой-то там тоже Солнечно что-то там.
1: Ну, Солнечногорск, наверное.
0: Не знаю. Ну, в общем, да, какие-то безумные
1: Светлогорск.
0: Цены. Светлогорск. Светлогорск. Хорошо.
1: Я тоже путаю. Так, ладно, мы сейчас не про отдых, и не про море, и не про, а про то, где вы кукурузины свои продавали. Или чем вы вообще зарабатывали на жизнь в тяжелые времена. Есть ли у вас какой-то колым, или какая-то подработка, какой-то шабашка, или как-то там... Шабашка, вот это что, мне всегда было интересно, когда говорят, я колымлю. И никогда люди не рассказывают, чем они занимаются. Они такие, ну все, мне пора, я поехал.
0: На Колым.
1: И думаешь, а что это, что это такое? Где?
0: Вахтовик, обычный вахтовик называл.
1: Нет, вряд ли. Это какая-то типа подработочка нелегальная. Валерий пишет, здравствуйте, самый веселый ведущий. Я с детства жил в Приморском крае, и мы подрабатывали на кирпичном заводе. Горячий обожженный кирпич вывозили на улицу, а мы складывали его на поддоны. Зарабатывали немного, но в жару бесплатно привозили нам арбузы. А еще мы ездили в Китай челноками, привозили товары с Китая, на каждого человека по 50 килограммов вещей. Тогда многие так ездили, даже учителя своих там можно было встретить. Это было 2000-2007. Если можно, передайте привет в поселок Пограничный Приморского края Валерий Китов или Китов. А сейчас я живу в Тюмени, пишет Валерий. Слушайте, то есть вы были еще до Алиэкспресс? Вывозили оттуда.
0: Да вот с него
1: один.
0: И начинался этот
1: На самом
0: Алиэкспресс.
1: Деле, вот мы так радуемся, вот у нас пункты выдачи там в каждом подъезде, ага. А на самом деле, вот если бы не вот эти все маркетплейсы, все бы могли мы дальше продолжать что-то продавать где-то на углу. И к тому, что просто был период же, когда все говорили, вам нужно открывать свой магазин на маркетплейсе. А на самом деле, из-за того, что это очень много людей все это там пооткрывали, стало это не очень выгодно, и все начали закрывать. Да? Ты слышал? Тоже про это.
0: Понятия не имею, Марин.
1: Но при этом я до сих пор, когда куда-нибудь в маленьких городках захожу на обычные вот эти рынки, знаешь, которые там по субботам, ярмарки, там по-прежнему за бешеные деньги продается то, что в интернете можно было бы купить дешевле.
0: Ну, потому что у людей нет интернета, это логично. Доброе утро. По части подработок в 90-е годы, конечно, чемпионы. Что мы только не делали. Основная работа в ателье. А потом уже сплошное разнообразие. Краила для кооператива кожаные куртки. Торговали на рынке, привезенным из Польши тряпками и сама шила блузки на продажу. Даже масло сбивали для продажи. Когда все успевали, непонятно. Но в целом жили весело. Это от Надежды. Продолжайте писать, друзья. Скоро почитаем ваши сообщения.
4: На радио «Шансон» реклама. Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрый день.
9: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

радость и печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль. Порой я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Подработочки мои, подработочки. Рассказывайте о том, где и когда подрабатывали. Любимый ведущий, лишь однажды много лет назад я ездила на сбор черной смородины в нашем же Мытищинском районе, пишет нам Наталья. Соответственно, в конце сбора получила какое-то количество этой смородины. Больше желания собирать эту смородину у меня почему-то не возникало. А почему? Что не так со смородиной?
2: Ну, ты же сказал, что смородина и крыжовник, и собирать их неприятно. Я помню, когда мне соседка
1: неприятно,
2: говорит,
1: да.
2: Слушай, у нас там столько крыжовника, не хочешь собрать, нам не надо. И я такая, да, конечно. Я пожалела много раз собирать крыжовник, реально это
1: мне
2: опасный труд.
1: Мне мама такая всегда, я когда приезжаю в Липецк на дачу, такая, так. Типа, иди, собери в Москву крыжовник детям. Я такой, ага, сейчас. Лезу я этот крыжовник.
2: Классная история от Ирины Пчелки. Доброе утро, моя любимая ведущая. Я вот начала подрабатывать тем, наверное, кто никогда так не делал и чем не подрабатывали. В лихие 90-е у нас появились ларьки, хлебные ларьки, то есть частные пекарни стали выпекать домашний хлеб. И вот мы с подругой тоже решили подзаработать. Так, но где взять формы под хлеб кирпичик? Правильно, только на хлебзаводе. В то время они массово закрывались, формы выбрасывали, и мне пришлось залезть через забор, чтобы на территории завода набрать этих форм. Но все получилось, и мы с подругой начали сами дома печь этот хлеб. Причем у нас он вкусный получался, и продавали мы его прямо около магазина. Был просто на расхват. Но потом мы поняли, что много на этом не заработаешь. И поехали мы по России, матушке. Но это уже другой рассказ. Слушайте, вот это крутая история. Вот
1: поехали
2: это прям...
1: мы по России, матушка.
2: А мы уже хотим хорошо. Этот рассказ тоже. Чем все... В качестве кого мы поехали? У вас был гастрольный тур?
1: Так, доброе утро. Я начала работать 14 лет. В 94-м с братом продавали газеты у метро «Сокол». Работали на рынке «Динамо». В общем, везде, где могли. Денег все равно, конечно, не хватало. Сейчас тоже подрабатываю по мере сил. Пишет нам Татьяна, Москва, Питер. Татьяна, но и... Мы должны догадаться,
2: чем
1: вы сейчас подрабатываете, чем занимаетесь.
2: Кстати, да, видишь, люди не раскрывают свои секретики. Юлия Иванова нам пишет, далекие 90-е, моя бабуля работала главным бухгалтером, и, как полагалось, ей иногда выдавали вместо зарплаты продуктами. Я помню, как мы с сестрой вытаскивали без спроса у бабули сок, был такой в жестяных банках, банановый и манговый. Мы ходили на улицу, вставали около бабулечек и торговали. Вот этого бизнес-вума.
1: Раствор. В то время наша работа была просто на расхват. Ну а вы чем занимались в 90-е или как подрабатываете сейчас? Напишите, расскажите нам об этом.
3: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Хотим сегодня с вами откровенно поговорить о том, где приходилось вам подрабатывать. Может быть, в 90-е, может быть, в 2000-е. Может быть, сейчас где-то подрабатываете. В 2002-2003 подрабатывал упаковщиком в Универсаме, в Новокасино, который на кругу, а позже на Юбилейном проспекте. Остановка.
2: Ой, вот это да.
1: Помогал разгружать арбузы и дыни.
2: Интересно. Вот. Узнаю этот Универсам на кругу. Сейчас вот интересно. Сейчас там просто сетевой магазин. И нет этой магии и атмосферы 90-х. А мне вот понравилась история от Натальи Помяловой. Доброе утро. Когда я училась в 6-м классе, мама устроила меня на местный кондитерский завод по большой моей просьбе заворачивать конфеты. Вот это была работа. И наелась, и даже немного денег подзаработала. Это было в маленьком городке Котельниково Волгоградской области. Конфеты были петушиные гребешки, карамель и леденцы. Вот я это тогда, кайф, работа тогда, для шестиклассницы.
1: Я тогда мечтал работать на пивзаводе. Так, в 90...
2: В 6-м классе ты уже на пивзаводе мечтал работать?
1: Не, в 6-м, попозже уже, конечно. Лет в 15. Так, в 90-е служил на Дальнем Востоке, на аэродроме недалеко от Хабаровска. Денежное довольствие не платили по полгода. В дни, когда не было полетов, служба была до 15 часов, после чего командир отпускал всех буквально на вольные хлеба. Семьи надо же было как-то кормить. Кто ехал в поля на прополку, тем самым зарабатывая хоть какую-то копейку, лично я ехал в Хабаровск таксовать. Так и выживали. Еще и умудрялись проводить полеты, когда был керосин.
2: Вот это да. А я где-то читала, что раньше, ну, самолет уже что-то там сливают, когда им нужны...
1: Вот и... именно этот керосин и
2: вот
1: сливают.
2: Который доступ... Нет, я имею в виду, что и на земле есть места, где некоторые люди потом из луж это все вы доставали, потому что он же, я так понимаю, всплывает или не знаю что. И люди потом этот керосин использовали повторно для каких-то целей, либо продавали. Наталья нам пишет: добрый день, а мы во время учебы в институте легкой промышленности подрабатывали на охладокомбинате. В 90-е была это неплохая подработка к стипендии. Девчонки нас с работы ждали, потому что было сливочное масло и шоколад, залитый в вафельные стаканчики.
1: Класс.
2: Пару раз чуть не попались. Веселые были времена. Кстати, Сашка Газарес, вы же у нас записываете все, вы у нас летописец. Надо записать, знаешь, какую тему на будущее, что можно обсудить. Чем в 90-е вам платили зарплату вместо денег? Ну, знаешь, там кому-то спичками, кому-то колбасой. Тоже
1: тоже
2: интересно было.
1: Это назывался бартер, Марин.
2: Так, это сейчас бартер называется.
1: Ну и тогда был бартер.
2: Тогда тоже. Мне кажется, это должно быть какое-то слово из 90.
1: По бартеру люди...
2: Это сейчас блогеры по бартеру что-нибудь выкладывают.
1: Мне кажется, говорили, что зарплату дают по бартеру. Так, работаем в сфере образования, но натурой платили еще. Но это совсем другие совсем времена.
2: Так. Ты сейчас так на меня загадочно посмотрел.
1: Работаю в сфере образования. Еще в студенчестве занимался написанием курсовых и дипломов, чем и зарекомендовал себя. А сейчас даже ходят легенды о моих курсачах и дипломах. А я так и продолжаю на этом колымить. Пишет нам Сергей. Ну, видишь, какой умный человек. Вот люди мозгами своими зарабатывают. Это очень здорово, конечно.
2: Это круто, реально. Так, Елизавета нам пишет. Муж в 90-е повез из Минска в Краснодар на продажу наши белорусские могилевские шторы. Просто неубиваемая полиэфирная ткань. Везли они с братом на поезде по две сумки. Приходилось их прятать. А со мной в это время случилась смешная история. Пригласили меня в гости. Новая знакомая. Познакомились в больнице, чтобы рассказать и показать, как они с мужем-бизнесменом ездили на Цейлон. И вот во время обеда я говорю, что мой муж поехал со шторами. И хозяин спрашивает: а сколько он повез? Я говорю: сколько смог унести? Две сумки. А этот бизнесмен мне в ответ: а, я туда два вагона уже отправил. Вот это забавно. Ты понял прикол или ты прослушал историю?
1: Я, нет, другую совсем слушал историю. Михаил Молоковоз, просто думаю, успею, нет? Так, доброе утро. Вы знаете, что я вожу молоко с вологодской фермы к вам в Подмосковье. Мы с напарником работаем 6/6. И на выходные, и если выходные на неделе, то такой. А вообще никогда не жил на одну зарплату. Всегда шабашил, подрабатывал. Зарплату всегда до копейки отдавал жене. Это была наша фишка. На карман всегда мог сам себе заработать. Вот и сейчас моя зарплата у супруги. Но только не написал.
2: Подождите, это другая тема. Отдаете ли вы свою зарплату супруге?
1: Это другое,
2: Сашка,
1: да.
2: Газарес, записывайте. Это другая история.
3: На правах рекламы. Окольцевали.
4: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали» и я, Дмитрий Малыгин. Мы продолжаем путешествовать по Золотому кольцу и сегодня прибываем в славный город Переславль-Залесский. Напомню, что для приятного и комфортного передвижения мы выбрали кроссовер Havail M6. очень подходящий для поездки именно в Переславль-Залесский. А почему, поймете чуточку позже. Город стоит на берегу живописного Плещеева озера. Здесь среди древних монастырей и белокаменного Спасо-Преображенского собора XII века оживает история. А если уж мы отправляемся к большой воде, то грех не воспользоваться случаем и не закинуть в громадный багажный отсек Havel M6 рыболовные снасти и надувную лодку с небольшим бесшумным и экологичным электромотором. Благо, объем багажника в 808 литров позволяет это сделать без каких-либо проблем. Если же ваша лодка побольше и мотор помощнее, то, сложив спинки кресел второго ряда, можно и вовсе получить объем в 1700 литров. Погуляв по городу, который славится плетеными корзинами из лозы и искусно вышитыми узорами, посетив музей утюга, где можно увидеть коллекцию из сотен старинных утюгов, мы выдвигаемся ближе к воде. Наш практичный кроссовер Havel M6 с дорожным просветом в 17 сантиметров доставит в любую точку, выбранную на карте. Охотиться мы будем за самой известной рыбкой из Плещеева озера – ряпушкой. Еще ее называют царской селедкой. Эту рыбу действительно часто подавали к царскому столу. И в постные дни, и на парадных обедах, в том числе во время коронаций. Первые упоминания о поставках ко двору встречаются в 15 веке. Особенно ряпушка хороша в копченом виде. Хотелось бы мне провести все дни на этом живописном берегу, но наш Havel M6 готов к новым приключениям и зовет в дорогу. Следующая остановка Золотого кольца – Ростов-Великий. Не переключайтесь, будет интересно.
3: Окольцевали. В эфире радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Радио Шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 849.

0: 925-925-33-17.
1: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
2: Еще несколько минут почитаем ваши сообщения о ваших подработках в 90-е, 2000-е и в наши дни. Может быть, кто-то и сейчас подрабатывает. Так, дорогие радиоведущие, в 90-е есть что вспомнить. Я музыкант, скрипач, работал в двух оркестрах, но нигде не платили. Трое маленьких детей, но унывать было просто некогда. Стал торговым представителем, продавал вагонами водку, соки, костюмы, авторезину, кетчупы, да много чего. Всего и не упомнишь, денег было очень много. Но они часто менялись, да и приобрести, например, жилье было сложно. Так что жизнь была сумбурной. И дело это было в Сибири, написал нам Валерий.
3: Интересно. Яна нам пишет: доброе утро, Марина и Артем. В 90-е зарплату не платили. Мы жили тогда во Владивостоке. Днем я работала, ночами пекла тортики. У друзей было свое кафе. Вот они у меня это и забирали. Все очень даже неплохое подспорье было. Слушайте, ну это классная подработка. У меня просто есть подруга, которая раньше работала на радио. А потом в один прекрасный момент она поняла, что она отлично печет тортики как раз, и теперь она только этим и зарабатывает, причем это все на дому, никуда не выезжая, просто вот нашла своих людей, которые у нее постоянно то на свадьбу, то на Новый год, то на день рождения тортики заказывают. Так что...
2: Так, жили бедно, денег не хватало, пишет нам Екатерина, сама из Питера, а каникулы проводила в Калининградской области, а там было нормой торговать на базаре. Мы с подружкой с 13 лет уже продавали семечки, создавая здоровую конкуренцию бабулькам. А малиновым пиджакам, которые продавали валюту, больше всего нравились наши ядрено-поджаренные семки. Покупали только у нас.
3: Ядрено-поджаренные
2: семки.
3: Звучит как хороший бренд.
2: Но в один прекрасный день бабульки турнули нас вместе с нашей табуреткой и семками. Но зато успела заработать первые в жизни 7 рублей, на которые купила себе солнечные очки.
3: Слушайте, бабульки, они
2: солнцезащитные.
3: Некоторые реально очень деятельные, потому что как-то я не могла пойти в театр, и я в Москве на Арбате, ну, думаю, у меня не с кем было оставить дочку, я уже вместе с коляской пришла к театру, думаю, сейчас я свои... А билеты были дорогие, думаю, сейчас я их около театра кому-нибудь продам. Ну, типа вот эти люди, которые спрашивают, нет ли лишнего билетика. И что ты думаешь? Там так на меня ополчились эти бабули, которые предлагают. Они такие: это наша точка пошла вон отсюда. Я говорю, да я пойти не могу, ну жалко, если пропадут. А билеты стоили, ну, типа, 1000 по 3, а это был, ну, 2014 год. То есть угу. Тогда это были, ну, приличные деньги, и да и сейчас
2: приличные
3: тоже.
2: Приличные деньги и неприличные бабульки.
3: Представляешь, и так я с тех пор поняла, что вот это самая опасная сфера, билеты перепродавать.
2: Нет, самые опасные существа — это бабульки. Так, доброе утро, мне 59, и я женщина сельская. Каких только подработок у меня не было. Но в 90-е самое тяжелое и не очень безопасное было закупать товар, овощи, фрукты, возить, торговать в Москву. А, между прочим, это 1200 километров. Искать, где лучше торговля. Одинцово, Калиин или Выхино, или что-то еще. Ездили с мужем на авто, спали в автомобиле по 3-4 дня немытые и уставшие. Рэкет процветал, могли по дороге домой остановить машину, отобрать все, что заработали. Но выхода не было. Приезжали домой, покупали товар обратно в Москву. Строили дом, нужны были деньги, плюс маленькие дети. Сейчас жизнь намного легче. Никуда не ездим. Но и без дела тоже не сидим.
3: Слушайте,
2: пишет,
3: конечно,
2: нам Наталья.
3: Все эти истории и вообще история нашей страны, правда, до мурашек, какие люди среди нас, среди вас. Это прям вот спасибо за то, что вы нам так откровенно пишете.
2: Гвозди бы делать из этих
3: людей.
2: Доброе
3: утро. С 2016 по 2021 год. Так, ну и куда ты это дел? Подрабатывал в такси все свободное время, и было все, и страшно, и весело, и хорошее было время. А сейчас, к сожалению, труд таксиста сильно обесценен с приходом всех известных агрегаторов. И теперь я катаюсь по стране на больших грузовиках. А пишет нам Алексей.
2: Наталья из Долгорукова пишет: мама из Колымы, и в 92-м я окончила школу. Мы начали... Мама с Колымы на материк мерч, чего? Менч или мерч отправила сестре, и мы с ней подрабатываем.
3: Меня отправили.
2: Меня.
3: Сестре.
2: Ну что ж вы так пишете?
3: Ты не соображаешь на ходу, я не понимаю.
2: Ну, я думал, мерч какой-нибудь
3: отправлю. Ну, какой мерч, если мы сейчас про 90-е говорим?
2: И мы с сестрой торговали горячими сосисками. Бизнес шел на ура. Милиционерами, конечно, не случилось стать, но, слава богу, на хлеб с маслом. А, миллионерами. Да, они...
3: Милиционерами. Артем, пора сделать паузу, съесть сосиску, почитать гороскоп и тему потом продолжим. Время у нас есть сегодня.
2: Это точно.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 30 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня вам строго противопоказаны любые риски. Ну и, конечно, операции с жильем и прочими дорогостоящими покупками. Песня дня Влади Сергея Любавина.
2: Тельцы, хороший день для установления нужных контактов и знакомства с влиятельными людьми. Вы будете открыты к общению, и ваши искренность и умение выслушать дадут неплохие результаты. Совет ловите сегодня в песне «Черноокая» Ивана Кучина.
1: Близнецы, у вас сегодня будет прекрасная возможность завязать знакомство, которое может перерасти в дружбу. А эта дружба в дальнейшем вам может оказать некую поддержку. В общем, все как в песне «Брат» Андрея Державина.
2: Раки, не следует начинать новые дела в этот вторник, а также принимать важные решения, заниматься переездами или покупком нового жилья. Ваша песня сегодня «Гуси» Алексея Петрухина.
1: Львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Не самое лучшее время для знакомств и походов в многолюдные места. Песня дня у мужика Валерия Кураса.
2: Девы, у вас наступает благоприятный период, дела все будут успешны, все цели будут достигнуты, в общем, все прекрасно. А песня в этот вторник ваша «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, сегодня вас ждет отличный день, скорое завершение дела, вместе с тем существенная прибыль. Остаток дня проведите с друзьями. И песня «Я знаю точно» группа «Сентябрь» вам в помощь.
2: Скорпионы, сегодня откроются новые перспективы и придет долгожданный успех. Вас ожидают яркие события, а также запоминающиеся моменты. Совет дня – ловите в песне «В северную ночь» Катя Огонек.
1: Стрельцы, стоит проявить сосредоточенность и внимательность, тогда любое дело вам будет под силу. Постарайтесь избегать ошибок даже там, где кажется, что все очень просто и все лежит буквально на поверхности. Ну а песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, сегодня предстоит выполнять рутинную однообразную работу. Возможно, что вечер вас красит друзья и близкие, и это поможет вам компенсировать силы. Совет – ловите в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, посвятите день спорту. Неважно, качалка, бассейн или просто легкая атлетика. Главное – это позитив. В решениях проявляйте особую твердость, как песня «Джокер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, вас ожидает прекрасный день, который подарит много шансов на реализацию всех ваших безумных идей. Не стоит бояться перемен, смело заводите новые знакомства. А ваша песня в этот вторник «Отпускаю» Михаила Задорина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, Марина, и музыкального вторника.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Самсун.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве на двое суток с 1 по 3 июля. Об этом сообщили в гидрометцентре. Оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также 1 и 2 июля по Москве действует экстренное предупреждение из-за жары до 32 градусов. Причиной синоптики называют влияние субтропического гребня, однако до центральной России он сумеет дотянуться только краем. Значение средней суточной температуры будут превышать норму на 4 градуса. Дни будут солнечными, в конце рабочей недели жара начнет спадать, пояснили в гидрометцентре. Жители Москвы в среднем зарабатывают 220 тысяч рублей в месяц, сообщили в Росстате. По их данным, зарплата москвичей выросла за 5 лет более чем на 103 тысячи рублей. При этом средний размер заработной платы в стране в марте 2026 года составил 112 654 рубля. Тем временем российские работодатели все чаще нанимают специалистов из Индии из-за нехватки кадров. Особенно востребованы рабочие, сварщики, монтажники, инженеры и сотрудники сферы гостеприимства. Эксперты отмечают, что интерес к индийским кадрам растет быстрее, чем к работникам из стран СНГ, пишет российская газета. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Далее продолжаем утреннее шоу. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: утреннем шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: И имеются противопоказания и просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Знаешь, Артём, мне кажется, что наше 2D-шоу не просто утреннее шоу, а мы немножко психотерапевтическое шоу, потому что понятно, что всем нам тревожно из-за этого бензина. Не будем его, конечно, всуе упоминать, но это невозможно. Но мне кажется, вспоминая 90-е и как люди выживали, как люди придумывали какие-то схемы, чтобы подзаработать денег или действительно... Потому что огромное сообщение начинается со слов «Жили бедно, денег не было, там были сложности, и все равно люди что-то придумывали, что действительно восхищаешься, насколько у нас предприимчивый народ, поэтому мы уже третий час обсуждаем ваши подработки, и на самом деле так мало приходит примеров, как люди подрабатывают сейчас, в наше время, в основном это истории из прошлого.
0: Анатолий Строгинов вспоминает, что в 93-м работал на обувной фабрике, наша фабрика специализировалась на выпуске женской обуви, в последнее время зарплату стали выдавать именно обувью, пойдешь на склад, выберешь определенные размеры. И потом ходишь по своим знакомым, предлагаешь им. Было и так, что приходилось ехать на рынок и там уже реализовывать товар. Но жить-то надо было как-то. В общем, как-то крутились. Но
1: да,
0: все равно жуть.
1: Действительно, жуть. Самое главное. Вот я не могу понять, а почему были такие проблемы? Я к тому, что, получается, обувь производили. Почему ее люди другие не покупали? И нужно было самому ходить и знакомым предлагать. Ведь в магазинах-то тоже было эту обувь не найти. Как-то
0: сложные были времена.
1: Это кто-то специально, что ли, делал? Я не могу понять. Какой-то вредитель.
0: Сейчас бы сказали, проблемы с логистикой. Слишком долго и дорого доставлять товар, да.
1: Андрей из Волгограда на связи. Доброе утро, любимый радио «Шансон». Я подрабатывал в озеленении на механической пиле с 16 лет. Очень горжусь уже своим сыном. Ему 17, он с 15 подрабатывает. 15 он мыл автодвигатели перед ремонтом у друга на фирме. Мишаня, привет тебе. В 16 помогал обслуживать системы кондиционирования в торговом центре. А сейчас работает с отцом своей девушки на строительстве павильонов и еще у жены грузчиком. А в школе в выходные дни он работал промоутером. Горжусь и люблю тебя, Егорушка. Слушайте,
0: парень,
1: какой
0: вообще,
1: парень.
0: Он учился, молодец. Вообще хотя бы.
1: Реально
0: нет,
1: рукастый.
0: Только работали. Или он бросил эту школу, поняв, что...
1: Тебе говорят про подработки.
0: Жизнь,
1: это не значит, что ради чего вы бросили школу.
0: Так, значит, доброе утро. В 90-е зарплату не платили, жили во Владивостоке мы тогда. Днем работала, ночами пекла торты. А, это ты уже от меня начитала сообщение.
1: Было.
0: Да, можно было удалить.
1: А, у меня это все удалено. Так, Юля Иванова про газеты ты уже читал? В лихие 90-е газетами
0: нет,
1: торговали, ходили по квартирам и стиральные порошки. Вот тут были предпосылки к предпринимательству, а жизнь повернула все в другую сторону. И я уже 15 лет как налоговый инспектор решила, что лучше собирать налоги с этих предпринимателей. Юля, вот вы коварная женщина.
0: А вот интересное сообщение от Вячеслава из Москвы. В 2000-е, когда мне было 18, я работал на известной «Горбушке». 2 года с напарником на точке «Русский шансон» мы продавали аудиодиски и кассеты. При мне была презентация нового альбома Славы Бобкова. Приезжали воровайки, группа «Бутырка», стояли у нас на точке, подписывали свои кассеты и диски. Часто приходил даже Костя Беляев, мог долго у нас стоять и рассказывать интересные истории своей жизни. В общем, время было супер. В связи с этим я до сих пор с радио «Шансон». Ну, а мы сделаем небольшую паузу и потом вернемся.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты по шок цене только в «Санлайт». Золотые серьги с природными бриллиантами за 4 990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. чистые. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрый день.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».
7: Время пролетает быстро, и, кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, еще не поздно рассказать, а как же вы подрабатывали в 90-е, 2000-е.
3: Давай немножечко отвлечемся. Еще не поздно зайти на сайт radioshanson.ru и зарегистрироваться в нашей акции «Счастливая каюта». Что для этого нужно? Вам нужен загранпаспорт, вам должно быть 18 лет, и вы должны быть везунчиком.
2: Ну и плюс желание отправиться в морской круиз на борту лайнера «Астория Гранде».
3: Из Сочи в Турцию все включено, и дата свободная, то есть вы с представителями лайнера «Астория Гранде» все обсудите, когда вам удобно, когда у вас отпуск. Но это в случае
2: весь
3: победы.
2: Весь лайнер подстроится только под вас. Да,
3: так что
2: правда.
3: Заходите на сайт radioshanson.ru, проходите регистрацию, мы уже скоро кому-нибудь позвоним. А пока продолжаем читать ваши прекрасные истории про то, где и кем вы подрабатываете или подрабатывали раньше. Классную историю написала Елена из города Бремен. Привет вам в студию радио «Шансон». А я вспоминаю 94-й год, Киргизия. Я работала на трикотажной фабрике. Зарплату давали нам штаны спортивные с начесом и гамаши. Да. Но ими же не накушаешься, поэтому ездили на поезде в Нижневартовск к брату. Продавали там. Людям такие вещи были ой как нужны. А мы счастливые возвращались домой со своей зарплатой. И все равно вспоминаю те времена с любовью и радостью. Ваша слушательница Елена из Бремена.
2: Вот Артём, видишь, люди ездили в Нижневартовске. Нужны вот эти вот штаны с начесом.
3: А в Киргизии,
2: нет. И вот так вот все было, понимаешь, Марин. Логистика, я говорю.
3: Ужас
2: вообще
3: какой.
2: Во все виновата логистика. Сложно было вот понять, куда везти товар.
3: Может быть, просто страну развалили, и логистика сама развалилась.
2: Может быть так. Я подрабатывал и раньше, и в студенчестве вязанием. Свяжу, продам. Еще свяжу, и еще продам. Вот. Или что-то подарю. Пишет нам Туся.
3: Хорошая история. Пишет нам Надежда, что у мужа на заводе вся молодежь подрабатывает, кому позволяет рабочий график. Кто крыши кроет, кто электрикой занимается. Просто они не пишут, слишком заняты. Ну, может и так.
2: Алексей, вот такой у него был бизнес. Я покупал ножки Буша, коптил их в 92-м году, а потом опять продавал. Вот так и жил. Представляешь?
3: Слушайте, ну знаете...
2: Вот прокоптил и продал
3: это
2: дороже.
3: Это вкусно как будто бы.
2: А где
3: вы продавали? У вас какая-то точка была или из багажника, или из квартиры?
2: Там раньше везде все продавали. Где захочешь, там и продавали. Это сейчас нигде нельзя торговать. А раньше просто вот вышел... Прошелся до ЦУМа и продал.
3: Леонид пишет, в 90-е годы работал в совхозе, денег не платили, и я торговал самогоном.
2: Ладно, друзья, уже совсем скоро у нас игра, да?
3: Ну, мы же еще сообщения можем зачитать, если будет что-то интересное?
2: Да, если будут интересные, зачитаем непременно, конечно.

через душу в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я

0: Откровенно о сокровенном.
1: В 1997 году в возрасте 11 лет подрабатывал мойкой машин ночью на машинном базаре в Ташкенте, а днем продавал ледяной компот на том же базаре, но это только по выходным было. Бывал, ковры стирал у подъезда. Соседям вспоминает Антон свои подработки в 90-х.
2: Вот это да. Пишет нам Валерий. Привет, дорогие. Я не могу написать за рулем, поэтому голосовой. Но мы пользуемся расшифровкой. Валерий, у нас все круто. Так, в эти нулевые, в 90-е, точнее, ездили, очереди стояли за водкой по 35 тысяч. Не помню, какие это были деньги. А потом куда-то там еще ездили, около какого-то магазина, продавали по 110.
1: Втридорога это называется.
2: И так вот несколько раз давали нам по две бутылки, но мы стояли по несколько раз и так заработали.
1: Ну, такой
2: заработок.
1: Это
2: же сухой закон, наверное, был.
1: На 90-е,
2: или
1: да.
2: Или когда он был?
1: Ну, там, да, что-то, или уже не было его в 90-е. Ну, там в зависимости от года. 86-й, да, был сухой закон, а дальше я уже не помню, там, когда он отменился-то. С уходом Горбачева, по-моему, он отменился. Так, что тут еще? Доброе утро. В 90-е работал на заводе мастером, денег не хватало, и пришлось уйти работать в метро электромонтером, подрабатывать в ПТУ токарем. После того, как получил должность старшего электромеханика, зарплаты уже стало хватать даже на поездки на море. Сейчас я на пенсии, нигде не подрабатываю, потому что пенсия у меня большая, на жизнь хватает, живу в свое удовольствие, отдыхаю на даче, купаюсь в крытом бассейне.
2: И фотографию нам Владимир присылает.
1: Сделал своими руками.
2: Вот это вы молодец. Когда мужчина с руками, это очень здорово. Алексей из Челябинска на связи. Привет, Артем, Марина. Я работал 2 через 2 в 2004 году на основной работе. 2 дня работал таксистом, выучил детей, дочь закончила институт, сын закончил колледж. И я рад, что дети у меня обеспечены, жизнь я прожил не зря. Золотые слова, вот это здорово. Слушайте, а вот так мы читаем про эти ножки Буша, про какие-то очереди, про сухой закон, про зарплату спичками и обувью. А я вспоминаю, как раньше все чистили ковры. Помнишь, даже специальные были ковровыбивалки для снега? Ты помнишь эти времена?
1: Ну, так это просто каждый выходил со своим ковром.
2: А сейчас что, у всех какие-то роботы-пылесосы?
1: Моющие пылесосы.
2: У всех какая-то вот это все есть.
1: А сейчас есть служба, которая приезжает и моет тебе ковер, забирает твой ковер и
2: мы
1: грязный.
2: Мы оторвались от реальности. Какие службы? Это что,
1: такие нет, есть службы.
2: Сейчас
1: мы
2: ковров-то это... ни у кого
1: да
2: днем с огнем не
1: перестали
2: сыщешь.
1: Ходить, а ты говоришь, ковры какие-то мыть. Мы уже ленимся делать элементарные вещи. Мы даже ленимся зайти на сайт radioshanson.ru и зарегистрироваться в игре «Счастливая каюта». А ты говоришь, ковры выбивать тебе нужно.
2: Я говорю, бензина нет, найти бы того, кто вместо меня в очереди на заправку постоит.
1: Познакомься уже с заправщиком на заправке.
2: И что? Он мне будет говорить, сейчас бензин сольют,
1: да,
2: через полчаса подъезжай.
1: Мариночка, да.
2: А там очередь 40 машин передо мной.
1: А он тебе в канистрочку.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Начинается наша игра «Счастливая каюта», дорогие друзья. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрироваться на сайте radioshanson.ru. У вас должен быть загранпаспорт, и вам должно быть 18 лет.
2: А что же у нас на кону? Какой главный приз?
1: Неделя на борту лайнера «Астория
2: Гранда». Это прям бесплатно?
1: Неделя бесплатно в любое удобное
2: для вас
1: время.
2: Только добраться до Сочи нужно за свой счет, а потом обратно.
1: Смотрите, 1100 человек – это полная загрузка лайнера «Астория Гранда».
2: И, вот, и только
1: от вас зависит, когда эти 1100 поедут в отпуск.
2: Но это не так работает.
1: Ладно, я шучу, конечно.
2: А мы дозвонились Наталье. Наталья, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Наталья, из какого города?
2: Какая довольная Наталья.
3: Просто неожиданно было.
1: Наталья, вы такая радостная.
2: Как будто вы уже на лайнере.
1: Нет, как будто вы уже знаете ответы на вопросы правильные.

0: Наталья, вы будете читать книги.
1: Он же злопамятный, он вам что-то подсказывать не будет. У вас вообще-то есть 60 секунд, нужно ответить правильно на три вопроса.
0: Все, давайте, поехали. Желаем вам удачи.
2: Время пошло.
0: Какой город является столицей Турции? Ашхабад, Анкара или Стамбул?
3: Стамбул.
1: Как зовут создателя группы «Лесоповал»? Михаил Жванецкий, Михаил Танич или Михаил Круг?
3: Танич.
0: В каком фильме звучит легендарная фраза «Хорошие сапоги»? Надо брать. Интердевочка,
3: служебный роман.
0: Или у вас есть время изменить...
1: Да, про столицу там что-нибудь подумайте.
0: У вас есть время изменить ответ в первом вопросе. Столица Турции. Ашхабад.
1: У нас вопросы просто, мне кажется,
3: Анкара
0: или Стамбул.
3: Я переволновалась.
0: Итак, вы выбираете вариант Анкара. Итак, Анкара, Михаил Танич... Служебный роман. Вы ответили за одну минуту на три вопроса, и вы ответили абсолютно верно.
1: Прям полегчало за Наталью. Радостно на душе стало.
0: Слушай, ну вот этот вопрос с Анкарой, все на нем прокалываются.
1: Столица Турции, Анкара. Ну, это нормально.
0: Я бы тоже сказал Стамбул. Я не могу к этой Анкаре привыкнуть. Потому что
1: все были, например, в Анталии или в Стамбуле. Ну, многие,
0: просто
1: кто был в
0: Турции. Анкара, она недавно же стала.
1: Анкара, непонятно еще и непонятно где. Корабль-то до нее не доплывает. Круизный лайнер никогда.
0: До Стамбула доплывает. Я думаю, все нормальные люди.
1: Доходит, давай говорить, а то моряки нас сейчас проклянут.
0: Хорошо, уважаемые моряки, доходит.
1: Так, мы сейчас Наталье за эфиром назовем секретный код. И не забывайте, что суперфинал пройдет 14 августа, накануне дня рождения радио «Шансон». Еще не поздно зарегистрироваться. Мы каждый день кому-то звоним с 7 до 11. Это может быть в какое-нибудь другое время. Иногда в 9 звоним, не всегда в 10. Поэтому, если вы прошли процедуру регистрации, трубочку-то берите.
0: Да.
1: Мы уж переживаем. Возрастное ограничение 18+.
0: Да, всем желаем удачи. Тем, кто зарегистрировался и еще не дождался звонка, обязательно дождетесь.
4: Счастливая каюта на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.

0: будет твоя. АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну что, еще пару сообщений и новостей, Мария?
3: Ну, давайте так.
2: Давайте так. Работал в 81-м на всех каникулах, 14 лет на складе и на стройке бригаде у мамы разнорабочим, пишет Флюр. В 90-е по трем специальностям в коммерции, там, где платили деньгами, в нашем Сыктывкаре. В то время бартер был, наверное, как и везде, были целые фирмы по бартеру. Пиломатериал на одежду, водку, посуду, то есть на тот товар, что можно было продавать за деньги. По настоящее время подработка для меня как способ заниматься тем, что больше всего нравится. Хотя я и новенький пенсионер. Такое
3: сообщение. Новенький пенсионер, это хорошо. Это значит, вы только недавно пенсионер еще?
2: Только недавно.
3: Интересное, приходит нам сообщение от... А где же оно, это сообщение? От Никиты, что в 90-е, в возрасте 8 лет, он подрабатывал кондуктором, следил за чистотой и порядком в транспорте. Работал вдвоем и были с другом незаменимы. С учетом давки просачивались куда угодно, потому что были мелкие подростки и не давали зайцам никакого шанса. Это в Иркутске такая история была.
2: Так, ну что, все истории мы с тобой успели
3: прочитать? Там еще нам Алексей написал длинное голосовое, что он работал таксистом, и там всякие веселые истории, которые были у него связаны.
2: Веселые истории услышать не хотите ли? Но это в следующий раз уже послушаем. Давай быстренько практически одной строкой по новостям пробежимся. У нас ровно полторы минутки. Так, пляжи Анапы покрылись зелеными водорослями. Туристы жалуются на запах и мутную воду. Мы хотим фотографий, мы хотим видосиков. У берега моря стало грязным и пахнет, относительно чистая вода. Начинается только в нескольких десятках метров от берега. Ну, для Анапы, мне кажется, это не сильно прям такая... Необычная новость, да.
3: Перевозчики предупредили о грядущем росте цен из-за перебоев поставки топлива. В России взлетят цены на все товары, потому что проблемы с дизельным топливом. И водители стоят в очередях на заправках часами. За день фуры проезжают всего 500 километров, а раньше это было 600 и даже 700. Перевозки уже дорожают минимум на 10%. Ну, так себе новость, конечно.
2: Так, ну и американские подростки сходят с ума из-за пельменей антистрессов, которые завирусились в популярности. Популярные молодежные соцсети. Игрушки продаются в закрытой коробке, поэтому соцсеть запланили видео с распаковками. Главная цель – вытащить полупрозрачные пельмени или с блестками. Если попадается другой вариант, блогеры и дети устраивают.
3: Слушайте, вот забавные, конечно, эти зумеры забавные. Какие-то прозрачные пельмени.
2: Но
3: пельмени не должны быть прозрачными.
2: Это не для зумеров.
3: Но это то есть не еда, это какая-то игрушка?
2: Это игрушка.
3: Типа как они назывались?
2: Не знаю.
3: Сквош? Сквиш?
2: Сквиш.
3: Еще не сказала слово 18+. Ой, по-моему, пора заканчивать утреннее шоу.
2: Ладно, дорогие друзья, действительно, пора заканчивать утреннее шоу. Спасибо вам огромное за то, что эти 4 часа вы были вместе с нами.
3: Мы вас очень любим.
2: Были Марина Дымова.
3: И Артем Дёрин.
2: Вернемся завтра в 7 утра. Не проспите, заводите будильники. Удачи и отличного вам вторника.
4: Кадмий красный, кадмий желтый.

0: На руках тебя носил ты и боялся уронить.
1: Дымова и Демин на радио Шансон.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Россиянам разрешено участвовать как в личных, так и в командных соревнованиях. Разрешение начнет действовать со следующего сезона. До стартов допущены юниоры и взрослые спортсмены. Отстранение россиян длилось с 2022 года. С 1 июля прибавку к социальным выплатам получат граждане, у которых изменился жизненный статус. Если в июне человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается. Для пенсионеров, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии будет также увеличена. Сельским труженикам с общим трудовым стажем больше 30 лет будет положена прибавка 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не была назначена, следует подать заявление в социальный фонд. В Госдуме готовят проект о требованиях к чернилам для татуировок. На данный момент документ проходит согласование с профильными ведомствами. Речь идет о безопасности и о нормализации рынка, чтобы чернила, которые потом дальнейший взрослый человек использует как татуировочный материал, были как-то проверены. В современном составе чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олова, заявили в Комитете по охране здоровья. Известно, что все думские фракции поддержали данную инициативу. Спрос россиян на летние поездки в Италию и Францию снизился за год на 40%. При этом обе страны сохранили место в пятерке популярных зарубежных направлений для отдыха в 2026 году. На первой строчке с долей 18% Турция, второе место занимает Италия, третье – Китай. Эта страна стала новым игроком в топ-5, попав сразу в первую пятерку. Четвертую строчку, как и год назад, занимает Белоруссия, пятерку замыкает Франция. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 24, ветер северный 4 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 18 градусов, сегодня без осадков и до плюс 28. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: Начать все с нуля, естественно, мы можем. Да, сложно. Пусть кто вам говорит, что это легко, ну, так и продолжают говорить. Тот рюкзачок, который мы складываем постоянно, происходящие в нашей жизни события, называя это опытом, всегда будет за нашими плечами. Но вот сделать первый шаг мы, естественно, можем в том направлении, о котором мы или мечтали, или оно совершенно для нас незнакомо. Страшно? Ну да, а что поделать? Самое интересное начинается именно там. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Радио Шансон всегда поддержит в ваших начинаниях. И песня найдется в нашем эфире под стать вашему настроению и устремлениям. Группа «Сентябрь». Эфир продолжает.
1: Звуки тают в сиреневой дымке. В облаках тонут мачты антенн. И каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Именно та самая мечта ведет нас на край земли, как у Высоцкого, туда, за горизонт, потому что мы должны быть первыми, ведь нашу мечту, кроме нас самих, никто не осуществит, и каждый шажок, приближающий нас к этому, должен радовать, а умение этим наслаждаться – это уже особая жизненная мудрость. Вы на волнах радио «Шансон». Продолжаем увлекательное путешествие длиною в жизнь.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж вышло, что в последние дни мы столкнулись со сложностями, связанными с заправкой автомобилей. Исходя из этого, рождается резонный вопрос, а можно ли заправлять автомобиль нерекомендованным типом топлива? Например, на лючке вашего бензобака производитель указал 95-й бензин, а вы можете заправиться только 92-м. Страшно ли это? В краткосрочной перспективе нет. Если есть риск обсохнуть и остановиться, а доступен только 92-й, наливайте немного и в путь. Но злоупотреблять такой подменой не стоит. Октановое число указывает на целый ряд параметров топлива. Но если упростить, то глобально на устойчивость к детонации. 92-й детонирует раньше 95-го. Хоть мы и знаем, что смесь в камере взрываться должна, но делать она это обязана в определенной точке и в определенное время. Ранняя детонация, а особенно на высоко форсированных турбомоторах, может привести к выходу из строя поршней, клапанов и других важных узлов. Ровно так же нет пользы и от повышения октанового числа. Если производитель рекомендует второй бензин, лить сотый не нужно. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

так захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Летом и зимой, весной и осенью, когда любимый и любящий человек рядом, жизнь живется. А катализатором, подсвечивающим все это, являются песни на волнах радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Автомобилисты в Москве в связи с жаркой погодой просят не оставлять детей и животных в закрытых машинах. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Москвичей также предупредили о возможном затруднении движения вечером в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном, МКАД и магистралях по направлению в область. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы, реки и водоемов из-за жары, сообщил заммэра по вопросам благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что в настоящее время в Москве работают 26 поисково-спасательных станций. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы. В связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек, рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей и животных. Спрос на IT-специальности, педагогическое образование, лечебное дело и экономику сохраняется в этом году. Государство также делает акцент на подготовке инженерных, педагогических и медицинских кадров. На эти направления выделено значительное число бюджетных мест, сообщили в Миноборнауки. Напомню, приемная кампания стартовала 20 июня. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 25 июля. В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей. Речь идет в первую очередь о женщинах, которые официально числятся безработными, но при этом несут серьезную социально-бытовую нагрузку. Ухаживают за детьми, ведут хозяйство, занимаются участком, разводят птиц, сообщил председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов. Обязательным критерием для назначения выплаты, по его мнению, должен стать средний душевой доход семьи, чтобы на нее могли претендовать только те граждане, которым она действительно нужна. Курс доллара 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Мария Диева, радио «Шансон».

Анатолий курсом лег на веснушки рыжие. Чуть поправив такелаж, не срабев нисколечко, он пошел на абордаж. Разрешите полечку?

Может показаться, что сейчас полечку, вальс и другие бальные танцы мало кто умеет танцевать. Но те, кто мореходные училища суворовские, нахимовские, ну и в принципе военные закончил, скажут вам обратное. Ведь настоящие мужчины умеют не только говорить, делать, но еще и танцевать. А еще и хороший вкус у них, потому что шансон любят. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь. Вдруг припал к девчонке всей своей душой. И что случилось, ничего не понимаю.

0: холодный вечер, осенней сказки, и лунной ночи моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я уже ищу вечный год, хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

0: шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Наш вечный гость.
0: Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

Я долго не мог понять, почему эта песня Михаила Круга называется «Ностальгия о будущей любви». А потом, как понял, просто отпустил себя по волнам этой мелодии и смысловому посылу. Что здесь сказать? Музыки много, шансон один.

0: ошибнешься осторожно.
1: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

косяки гуськом спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком.

Самаханов.

города. А я ушаночку получше натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вдохну, тайком тихонечко вдохну. Ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, слезу смахну.

0: поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, вздохну.
1: Ну и скажите мне, пожалуйста, о ком мы вздыхаем тайком, да тихонечко, украдкой, чтобы никто не заметил? Но об объекте, естественно, своего обожания. Но если долго смотреть на нее или на него, можно увидеть, как, собственно, обзаведутся они второй половиной и узаконят свои отношения. Сделайте шаг, не бойтесь, и обязательно услышите от родного сердечка «Я тебя люблю».

0: Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Это

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

смерти повезет в любви, а 9 граммов сердца постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви, а ваше благородие.

когда отсчитываешь дни, а их навалом и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

нельзя, если Бог поможет. А что случалось иногда? Оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе. И 50 на 50, зигзаг удачи.

В любой ситуации у нас шанс на осуществление чего-то или нового дела, на его успешный финал 50 на 50. А вот наличие сомнения этот шанс уменьшает, а вера, наоборот, увеличивает позитивный исход. Так что помните, мы сами кузнецы и своего счастья, и другой стороны медали.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Не отпускайте женщину на юг, с ней происходит все помимо воли, забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Нет.

похоже. Да и к тому же еще со смуглой кожей.

13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Деньги на возмещение ущерба обманутым дольщикам могут начать выделять из федерального бюджета. С таким предложением депутаты Госдумы обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину. По мнению парламентариев, это ускорит процесс возмещения ущерба гражданам, которые остались и без жилья, и без денег. Мера предполагает, что регионы впоследствии постепенно будут возвращать средства. Кроме того, инициатива подразумевает возможность для граждан наследовать указанные компенсации во внесудебном порядке. В Дептрансе призвали москвичей пересесть сегодня на метро. Жителям столицы и туристам рекомендовали планировать поездки на автомобиле с запасом времени. Сегодня днем на западе и в центре столицы возможны временные локальные перекрытия движения, говорится в сообщении ведомства. Вечером ожидаются автомобильные пробки в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном, МКАД и магистралях по направлению в область. В департаменте транспорта Москвы также призвали автомобилистов заранее продумывать маршрут и сверяться с навигатором. В России могут запустить программу фудшеринга, то есть бесплатную раздачу качественных продуктов за 2-3 дня до окончания срока годности. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Для осуществления идеи предлагается оборудовать в каждом магазине специальные полки, с которых пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные граждане могли бы бесплатно брать базовые продукты питания. По мнению парламентариев, такие акции будут особенно актуальны во время праздников. Кроме того, необходимо принимать закон о социальных полках и освобождать магазины от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник, 30 июня, доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 25. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: любовь подарите мне.
1: Новую любовь обещать вам не могу, а вот прекрасную компанию и чудеснейшую неделю с 24 по 30 октября точно мы проведем вместе на территории отеля «Титаник» Deluxe Golf Белек. Это Средиземноморское побережье Турции. Михаил Бублик, Михаил Шафутинский, Султан Лагучев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев и другие звезды любимого жанра будут там. И вы тоже. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет, поэтому будьте с нами. Денис Денисов у микрофона. Всем привет.

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил тебя.

0: нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: Случайно?
1: Ну, как сказать?
0: Слушай, может, завтра? Может, начать?
1: Нет, все, прощай.
0: Золотко упала с неба звезда. Что не загадала?

Ну, по-моему, это самое серьезное испытание. Когда ты что-то рассказываешь, рассказываешь, а она, барышня, молчит. И вот тут начинается, как совладать со своими эмоциями. Очень, очень сложно. Потому что, ну как? Как на что-то реагировать? Ты там все структурированно раскладываешь, и о том, о чем думаешь, и что чувствуешь. Они тебя просто смотрят и молчат. Это печально, это печально. Очень хочется, чтобы ничего подобного не было, а мы, наоборот, понимали друг друга, слушали, ну, хотя бы намек давали. Вот, включили шансон, вот эта песня, это все обо мне и про меня.

0: крошечном греюсь в тепле. Спотыкались тени на стене и крались до прихожей. И шептались крик, и молчали вслух, и сплетались вновь. И была потерянная ночь, не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.
1: Ну, вот так слушаешь фоном любимый шансон и даже не задумываешься. А потом, когда начинаешь вникать во фразы, в сравнение и метафоры, вот тут и открывается многослойность музыкальных работ. Александр Васильевич, как тонко подмечал, да? Крались тени, глядя в потолок, вплоть до коридора. Ну, и дальше можно перечислять до бесконечности. Ну, а сейчас подпоем.

0: я в крошечном грейс тепле.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль

0: начинается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Продукт совместного творчества и взаимодействия Султана Лагучева и Виктора Дробыша, только что «Роза черная». Фактически с пылу жару песенка. Держим руку на пульсе и знакомим с новинками.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 14:00 в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банки начнут по-новому считать неподтвержденные доходы заемщиков. С 1 июля при расчете среднемесячного заработка будет учитываться лишь 90% от заявленной суммы. Как пишет РИА Новости, поступление на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. К примеру, справкой о получении дохода по вкладам или ценным бумагам. Изменения коснутся заемщиков с неподтвержденными или трудноподтверждаемыми доходами, таких как часть самозанятых, ИП и работников без официальной заработной платы. Основная цель нововведения – повысить достоверность оценки долговой нагрузки и снизить риски невозврата кредитов. Только каждый третий россиянин сможет жить без интернета. При этом у 72% не получится смириться с полным отсутствием всемирной паутины. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что большинство респондентов могут комфортно провести без сети 1-2 дня. Треть готовы отказаться от интернета даже на месяц. Освободившееся от соцсетей время россияне потратили бы на хобби, семью и друзей, прогулки и спорт. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: изменишься.
1: Позволю себе не согласиться с Сергеем Любавиным. Раз уж начал задумываться лирический герой о том, что было совершено когда-то, значит, пришла пора камни разбросанные и собирать. А значит, будет и другой подход, и другое настроение. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.
2: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось,

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

часа до рейса, полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

Все богатства, хранящиеся на дне океана, звезды с небес, мы будем даровать вам в новом музыкальном часе, когда вы будете управлять эфиром. Пишите.

А вообще, мы не забываем то, что с нами случается впервые. Ну, это факт, непреложный. Это страшно, но чувства, эти эмоции всегда живут с нами. А потом мы их стараемся повторить, тоже совершив что-нибудь впервые.

0: на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин...

0: подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
0: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
0: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: плачешь по ночам.
1: Чуть-чуть, а хочешь прилечу?
0: Хочу.
1: Скорее засыпай, лечу.
0: Возьми с собой чуть-чуть.

0: ночью.
1: О том, что мы во сне вдвоем, о том, что только здесь мы есть.
0: И наших дней разлук не счесть, и как проснулся я

Алексей Петрухин и Ан Зиминович. Действительно, лето уже раскачали. Кстати, завтра уже верхушка того самого любимого нашего сезона. Ну и ладно, мы его проводим хорошо в компании «Радио Шансон» и готовимся ко всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй». Да, состоится в ноябре 14 числа в Лайф-арене. Ну и что? Мы умеем заранее планировать, потому что мы уже люди осознанные. Татьяна Крутакова, Евгений Григорьев, Ирина Круг из «Метров», Михаил Шпутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов будут там. Подробности на нашем сайте. Возрастное ограничение 12+.

если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банк России изменил правила расчета выплат по ОСАГО. Новый порядок определения расходов на ремонт начнет действовать с 11 июля, сообщили в регуляторе. Как напоминает российская газета, страховые компании рассчитывают такие выплаты на основе справочников средней стоимости запасных частей и материалов. Их обновленные редакции с учетом новых требований Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение 3 месяца. Главные изменения из расчета исключат аналоги, если они на 70% ниже стоимости оригинала. Кроме того, средняя цена расходных материалов будет рассчитываться без учета скидок. По оценке регулятора, в результате этого средняя выплата по ОСАГО должна увеличиться примерно на 10%. Единый государственный экзамен прошел в штатном режиме. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в ходе экзаменационной кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. По итогам экзамена около 9 тысяч выпускников получили 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Также почти 900 участников аттестации набрали 200 баллов, 373 человека, а максимальный результат в 400 баллов показали 7 выпускников. Из них 3 девушки из Москвы. Тем временем больше всего родители в России не хотят видеть своих детей дворниками. На втором месте рабочие специальности, далее идут полицейские и чиновники. Также россияне не желают, чтобы дети стали бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Реже всего в списке нежеланных профессий упоминались артисты, официанты и курьеры. При этом только 12% родителей готовы принять любой выбор ребенка, также так лояльны чаще матери, чем отцы. В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Доброго всем дня! Здравствуйте, господа хорошие! Программу по заявкам начинаем. Я как тот мартовский кот пригрелся на солнышке, но не благодаря тому, что я его вижу, а благодаря вашей теплоте и душевности. Наш номер 909-955-1030 открыт. Прием ваших сообщений уже вовсю работает. Действуйте. Не затягивайте потом, не пеняйте на себя, потому что приветы, поздравления, какие-то события в вашей жизни будем ретранслировать, делиться этой радостью и приумножать чувство счастья у всех. Как вам такая математика? Мне, например, очень нравится. Радио «Шансон», здравствуйте. Зовут меня Лера Владимировна. Хочу услышать от вас поздравления. Мне сегодня 82. Ну, слушайте, раз так, тогда принимайте, получайте. Здоровья, процветания, удачи, успехов, всего самого-самого-самого-самого. А еще чего-нибудь наверняка тоже хотите? Вот и будет это 100%. Далее в Курск отправляется поздравление Дарью Шмыкову с днем рождения. Поздравляют близкие. Поздравляют дети, друзья, воспитанники и коллеги. Дашенька, ты лучезарная, ты яркая, ты харизматичная. И будь, пожалуйста, такой и даже сияй еще ярче. Спасибо за то, что ты такая чудесная и великолепная. Ой, здорово, я тоже присоединяюсь. Радио «Шансон», поздравьте, пожалуйста, мою коллегу просит Ирина, Елену Федоровну Яковлеву, у нее день рождения. Ей здоровья, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Коллега ваша отметилась и даже песню заказала. Прямо сейчас. Михаил Круг, «Девочка Пай». И далее новая песня Султана Лагучева. «Роза черная». Все только для вас.

Вечером, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ.

меня не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Сегодня, если вдруг вы подзабыли, 30 июня, финальный день первого летнего месяца, день экономиста, из таких глобальных праздников. Если знакомые есть, то поздравляйте. Если вы любите сказки, то тогда отмечайте день рождения Бабьи-Яги. Пожалуйста, на выбор. Все для вас. Ну и Всемирный день социальных сетей. Пишите нам в доступных мессенджерах на номер 909-955-1030. Я, Денис Денисов, буду с превеликим удовольствием ретранслировать. И я вижу, что сегодня день очень, в прямом смысле, очень благочадный. Поэтому продолжаем чествовать именинников. Радио «Шансон» у моего сына Сергея Андрианова сегодня день рождения. Ему 39 исполнилось. Я вас поздравляю, вы, Валентина, счастливая мамочка. Ну и, соответственно, сын у вас такой же счастливый. Его с этим замечательным днем поздравляем. Все мы от всей души желаем ему всего доброго, счастья, удачи, здоровья. Пусть желания исполняются, а окружают только хорошие люди. Подольск отправили это послание. С днем рождения! Поздравляю хорошего человека, который зовут Наталья. Она живет в Екатеринбурге. Богатырского ей здоровья, сладкой удачи и море позитива. Твоя клубничка Вероника Чемизова из Каменск-Уральска. Шансончик! У нас долгожданная дочка родилась. Машенька, ура, ура, ура! Любит тебя, радости и расти здоровенько, и вообще мы счастливы, несказанно. Катенька, обожаю тебя, спасибо за доченьку, люблю до, мне кажется, конца вселенной и обратно. Алексей, вы хотели сказать, с днем рождения, вот Ирина Аллегровой, всем именинникам. О, вот прямо сейчас сообщение пришло, успею его ретранслировать. Кристин, солнышко, поздравляю тебя, работаем 10 лет в Волгограде.

0: очень-очень просили эту песню Ирины Аллегровой в качестве поздравления для Галины Витальевны. У нее сегодня тоже день рождения. Всех вот тебе самого замечательного здоровья и счастья. Да, это я улыбаюсь для поднятия вашего настроения. Очень тебя любим и уважаем.
1: Только для вас. Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

Наверняка вы слышали, господа, хорошие песню Виктора Третьякова. Там есть такая фраза: либо рулишь ты, либо тобой. Так я перефразирую: либо поздравляешь ты, либо тебя. Ну, прекрасная же альтернатива. 909-955-1030. Можно и привет просто передать, и с днем рождения, или каким-то еще событием поздравить. В общем, это очень приятственно и для вас, и для адресата. Потому что самое замечательное, что может человек услышать, это как звучит его имя. Да тем более на волнах душевного радио. И еще раз повторю наши координаты: 909-955-1030. А вот тут кросс-приветинг из Подольска. Татьяна передает Ирине и Елене привет, а Елена Татьяне и Ирине. О, все нормально. Все это дело из Подольска. Надеюсь, девчонки, вы улыбнулись, как я связал, да, в узелке эти две ниточки. Все получилось. Так, для вас будет песня, тоже хорошая, Тони, забываю прошлое, но в начале событие, которое прям грандиозное. Не знаю, правда, какой регион у нас выпуск, но сегодня 6-я школа, 9-й А-класс. Огромный привет и слова благодарности классному руководителю Надежде Васильевне Красновой от семьи Смолиных и вообще всех воспитанников. Поставьте, пожалуйста, песню «Школьный роман». Ну, конечно. Всем выпускникам посвящается и будущим, и нынешним, и прошлых лет.

Программа по заявкам продолжается. Огромная просьба к вам, господа хорошие. Вы, пожалуйста, не только себя упоминайте, но и адресата. Потому что отправить от кого-то кому-то сообщение не получается. Не справляется с этим никто. Мы, конечно, волшебники, но... Увы и ах, в этом случае помочь тоже не сможем, иначе идентификация не произойдет. Денис Денисов у микрофона. Еще раз координаты для ваших сообщений в Максе и доступных мессенджерах 909-955-103-0. Все легко и просто. Радио Шансон, передайте, пожалуйста, огромные слова благодарности, радости и счастья моей маме Галине Васильевне, потому что у меня сегодня день рождения, и сегодня мы в Балашихе. Самый мой дорогой человек на планете. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь, говорит Игорь из Перова. И моим друзьям большущий привет Артему и Саше. Люблю вас, мои драгоценные люди. Вот. Ну, прям хорошо. Хорошо. Нашему директору большущий привет, Вардгесу Альбертовичу. Самый лучший директор в мире от пацанов и коллег КДСА. Много букв, наверное. Я безошибочно прочитал. Оксана поздравляет весь коллектив нашей фирмы с коллективным выходом в отпуск. Ура! О, как здорово! Ну, по этому поводу можно и за стол в компании Алексея Петрухина.

Назад, к сожалению, отмотать времечко не получится, но зато впереди нас ждут и приветы, и поздравления. Почему? Да потому что вы пишете. Почему? Да потому что вы пишете на номер 909-955-1030 людей, близких, отмечающих.

и бесконечное терпение. Береги, пожалуйста, здоровье, спокойствие тебе душевного. Будем тебе стараться побольше поводов для улыбок и радости преподносить. Твои дети Анна, Виктор, Екатерина, Владимир, внуки Татьяна, Илья, Арина. Ура! Сейчас, мне кажется, вся большая семья ваша подпевает. Ну а что? Хороший повод. То есть повали, застольное только для вас.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

Ой, как же быстро времечко-то летит. Осталось совсем чуть-чуть, но успею. И поздравить с днем рождения и приветы ваши ретранслировать. Шансончик нашему сыну Максиму Сушкину. День рождения. Ему исполнилось 46 лет. В Домодедово отправляется от счастливых родителей, которые желают ему счастья. Да он 100% счастливый. Мы вас поздравляем, что у вас такой замечательный сын. А вы можете его поздравить. Да, все, 100%. Теперь ждите подарок и поздравления от него, что в этот день появился он на свет. Огромный привет моему мужу Александру. Спасибо тебе, мой золотой. У нас в семье прибавление благодаря его стараниям. Я же не зря говорю, что он самый лучший, пишет наша слушательница Ирина. Он подарил мне машину. Ура, ура, ура. Ой, ну все, счастье, радость. Николай передает привет своей супруге Наталье Казанцевой. Очень сильно ее люблю. Варим уху на костре. Погода роскошная, настроение чудесное. Шансон рядом. Всем такого же настроения, как и нам. Ни хвоста вам, ни чешуи. Роман супруге Ларисе передает большой привет из Электростали. Мы на отдыхе на речке. Вашей компании. Люблю ее очень и дорожу. Пусть будет все хорошо и замечательно. Елена Ваенга и Биртман с Гариком Цукачевым. Пока!

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Барсун.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В единую базу IMEI начнут носить данные о каждой активации сим-карты. Операторов обяжут в течение часа передавать туда сведения о подключении к новому устройству. Как пишет Forbes, Минцифры подготовила проект нормативного акта о правилах и требованиях к базе идентификаторов мобильных устройств. Одной из ее основных задач будет блокировка украденных, потерянных и незаконно ввезенных мобильных устройств. Напомню, данная поправка принята в составе второго пакета антифрод-мер. При заявлении об утере или краже телефона оператор будет обязан заблокировать сим-карту в течение одного рабочего дня. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года. Тем временем число заражений смартфонов вирусами за первое полугодие в России выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает «Коммерсант», основной целью злоумышленников остаются Android-устройства. Вредоносные программы могут получать доступ к сообщениям, платежным данным и другой личной информации. По словам экспертов, мошенники постоянно расширяют список приложений, через которые пытаются атаковать пользователей. Жаркая погода уже с этого вторника и по пятницу установится в Центральной России, Поволжье и на юге. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28-30 градусов. А в самых южных мегаполисах – Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре – до 34. Об этом сообщили метеорологи Яндекса. При этом фактические температуры в отдельных районах могут оказаться выше прогнозируемых из-за так называемого эффекта городского острого тепла. Однако уже к выходным до страны дойдут обильные дожди и прохлада. Осадки ожидаются на всей европейской территории России и продлятся до конца будущей недели. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов, малооблачно и без осадков. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Ну что, дорогие мои, у нас сегодня с вами день социальных сетей. Вот с их помощью и будем общаться с вами уже очень скоро. В 17 часов стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Готовимся и пока наслаждаемся отличными песнями в исполнении любимых шансонье. Михаил Круг открыл новый час на шансоне. Продолжает Иван Кучин. В Москве 16 часов и 6 минут. Меня зовут Ирина Сотникова. Я всем желаю плодотворного вторника.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто на волнах шансона. Михаил Захарович Шуфутинский в эфире только что. А где можно поприветствовать любимых шансонье вживую? Ну, конечно, на легендарном фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча пройдет с 24 по 30 октября в Турции. Сегодня, кстати, последний день, когда можно забронировать каюту по спецпредложению для семейных пар. Это когда дети до 12 лет проживают совершенно бесплатно. Так что успевайте. Все подробности для лиц старше 12 лет на сайте radioshanson.ru.
1: Ночь проходит, с ней живу не я, память обновляя лица, нам дают другие.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опусти жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто я рассказываю о том, что количество угонов автомобилей постоянно снижается. Угонять становится все сложнее, но теневой спрос на запчасти никуда не делся. Поэтому теперь преступники предпочитают автомобиль не угонять, а снимать необходимые детали по месту. Наиболее часто без запчастей остаются корейцы и ушедшие от нас европейцы. Китайские автомобили интересуют злоумышленников в меньшей степени. Предпочтением у злодеев пользуются детали, которые относительно легко и быстро демонтировать. К ним относятся дворники, зеркала, противотуманные фары и колеса. Но встречаются и случаи краж коробок передач, крыльев и капотов. Особняком стоит оборудование салона. Этим промышляют менее квалифицированные группы, варварски разбивающие стекла и с корнем вырывающие все, до чего могут дотянуться. Самыми опасными городами для автомобилистов стали Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Также злоумышленники очень активны в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Лёвка Паганини, если разозлится, он своей скрипкой всех с ума сведет. А если сунуть четвертак, так он сыграет и не так.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек».

бьет река ключом, лучшее весло. Мне твое плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь. Лучший друг

мне твое плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут

Мне твое плечо лучший друг, лучший друг, лучший друг.

Владимир Высоцкий на Большом Каретном, а вы на волнах самого душевного радио, радио Шансон. Как я и обещала, уже в следующем часе будем общаться в наших градских встречах. Дождались, наконец-таки, Романа Шахова. Музыкальный этот час зафиналит группа «Республика», но прежде послушаем Максима Олейникова. И чуть позже еще будет для вас прогноз погоды.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России растет рынок добровольного медицинского страхования. Как пишет «Коммерсант», в первом квартале его объем увеличился почти на 17% и превысил 90 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за последние 5 лет. Главная причина – подорожание медицинских услуг. Особенно заметно растет корпоративная ДМС. Частные страховки прибавили лишь 2%. В свою очередь, страховые компании расширяют программы, добавляя профилактику и возможность застраховать родственников. Евросоюз не собирается вводить полный запрет на получение россиянами шенгенских виз. Об этом заявили в Еврокомиссии. Там пояснили, что государствам-членам объединения рекомендовано сосредоточиться на вопросах безопасности при рассмотрении заявлений. При этом, по словам эксперта Российского союза туриндустрии Михаила Абасова, уровень отказов в выдаче шенгена россиянам остается умеренным. Однако консульства отдельных европейских стран увеличивают сроки рассмотрения заявлений, сокращают доступные слоты и ужесточают требования к документам. Новое общественное пространство появится в историческом здании веерного депо в Москве. Речь о строении, расположенном на Комсомольской площади. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, специалисты переоборудуют объект под выставочную площадь. В депо можно будет организовывать тематические выставки и крупные отраслевые экспозиции, а также сезонные мероприятия во дворе. В российском интернете набирает популярность услуги нейтинга. Как сообщает РИА Новости, исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, начальство, соседей и жизни в целом. Отмечается, что такой специалист не будет давать советов и мотивационных цитат. Также растет популярность услуги, когда клиент занимается своими делами, а исполнитель занимает место в очереди и сообщает ему, когда необходимо подойти. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек. Евро стоит 88 рублей 65 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон» в столице 17.05. Дорогие друзья, здравствуйте. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, дратути, барин. Подъехали таки к нам. Мы так рады, так
1: Наконец-то мы в полном составе. Друзья, у нас сегодня будет не только тема интересная для обсуждения, но и гости.
2: Ах, да-да-да-да, действительно, да, что-то будет.
1: Смекаешь. Такое, да. В 7 вечера, друзья, очень драгоценная у нас будет встреча, что-то будет сиять, сверкать, да, все подробности будут впереди, но если вы любите себя украшать драгоценностями, не пропускайте, смотрите, слушайте эфир «Радио Шансон».
2: Хорошо, я буду, я-то точно послушаю.
1: Ну а пока уходим в онлайн. Подавляющее большинство россиян, 72%, уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета. Да, при этом почти треть, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Друзья, сегодня спрашиваем, насколько вам нужен для работы или отдыха интернет? Что делаете в сети чаще всего? Можете ли обходиться без интернета? Кто-то, возможно, так поступает уже.
2: Ну, может быть. Хотя ты себя отнес бы к части вот к этой, где 28%? Где
1: ну, мне все-таки требуется вот как-то требуется. По работе.
2: Я больше, думаю, да. Очень смелые люди так ответили. Да, неужели у них получится?
1: Напиши, спросите у кого-нибудь.
2: И спросите,
1: да,
2: и напишите нам.
1: Сеть, да, и напишите.
2: Плюс 7-909-955-103-0. А прямо сейчас у нас Ирина Круг, «Сладкая песня», «Ягода малина». Может, помнишь?

0: Стас Михайлов только что в эфире «Шансона». Друзья, не пропустите городские встречи. Они вернулись, это вам не снится. И спрашиваем мы вас сегодня об интернете, если он у вас есть. Но, с другой стороны, если у человека нет интернета, как он нам напишет? Пойдет к соседу, да, скажет, дайте мне написать на «Шансон». Тема очень животрепещущая. Насколько вам нужен для работы или отдыха интернет? Что делаете в сети чаще всего? Может быть, кто-то уже обходится без интернета. Вот расскажите, почему.
1: Как называется вот это вот, когда вот ленту листаешь, скроллить?
0: Да,
1: вот,
0: да, да.
1: Скроллите. Вот, может быть, вы скроллите, а может быть, вам это вообще не нужно, и вы просто общаетесь с друзьями, пересылаете открытки праздничные.
0: Или вечера проводите с кроликами, которых откармливаете. Да, у каждого свое. Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса, а именно 53%, отметили, что комфортно провести 1-2 дня. А вот 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц.
1: Ой, смелые.
0: Здесь нет такого, что, знаешь, вообще не будет. На месяц?
1: На месяц. Ну, на месяц можно потерпеть, да. Вот Наталья нам написала из Мытищи. Дорогие ведущие, с одной стороны, могу прожить без интернета, а с другой стороны, ну, как можно прожить без любимого шансона, который можно видеть, общаться с теми, кто дорог, дарить частичку себя тем, кого люблю и с кем хотелось бы всегда быть на связи, чтобы поддержать, порадоваться и просто сказать спасибо, что вы есть в моей жизни. Спасибо вам, Наталья. Ну, действительно, мы ведь, как сказать, взаимодействуем и пополняем друг друга какой-то информацией, лайфхаками, какими-то советами. Ну,
0: взаимно обогащаем.
1: Да.
0: И музыкой тоже. Прямо сейчас «Лунная дорожка». Юрий Антонов на «Шансоне».

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Браво! Евгений Григорьев только что в радиоэфире, дорогие друзья. Ну а 14 ноября, аккурат через месяц после своего юбилея, Женя, бодрый, активный, выступит на «Эх, разгуляя» в Москве. И вас мы тоже приглашаем в «Лайф-арену».
1: Да, «Лайф-арена» распахнет свои двери для всех любителей шансона. И не только Евгения Григорьева мы услышим с вами, но и Михаила Шафутинского, и Стаса Михайлова, Ирину Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова тоже будет, «Чепик и Холла». В общем, артистов очень много для всех, кто старше 12 лет, будет выступление. Так что заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты на всенародную танцплощадку. Эх, разгуляй!
0: Действительно, разгуляемся. Но пока посмотрим, что вы написали, насколько разгульными являются ваши сообщения по теме. Мне интернет необходим, прежде всего, чтобы слушать радио «Шансон», поскольку другой способ приема вашей радиостанции в Чите недоступен с 2004 года, сетует Николай Шумков.
1: Вот она.
0: Также я часто слушаю музыку со стриминговых сервисов и иногда смотрю любимые фильмы. И, конечно же, интернет нужен мне в рабочих целях. Например, графики съемок и изменения по ним мы получаем в мессенджере «Макс».
1: Вообще, вот да, вот тема работы, конечно, я не знаю, как. Ну, как-то же люди раньше обходились, правда, без групп вот этих вот в разных мессенджерах. Как-то созванивались, списывали, ответственнее были, да, потому что если позвонил, сказал, то все. В мессенджере раз написал, через 5 минут поменял информацию, потом еще что-то изменилось, что это до бесконечности вот это. Нет. Давайте будем более ответственными, что ли. У нас сейчас Любовь Успенская на шансоне. Вот хозяйка своей судьбы.
2: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь.

0: Спасибо Григорию Лепсу. День действительно замечательный. Городские встречи выходят из отпуска. И у вас, я так понимаю, чувствую буквально через интернет, через эфир, что тоже настроение повышается. Да. На связи Егор. Пишу с Питера, он сообщает. Без интернета никак, целый день в интернете получается. Работаю в доставке, слушаю радио «Шансон».
1: Но если работаешь в доставке, действительно, наверное, как без интернета? Как все вот эти вот заказы? Так, Дуся нам написала нам. Добрый вечер, Ирина и Роман. Ровно месяц прожила без интернета. И без вас, мои любимые. Вчера вернулись домой и сразу включила радио «Шансон». Без вас никакой жизни. Ой, спасибо вам большое. Так приятно, что мы дарим какую-то вот радость, энергию, позитив. Да, здорово.
0: Все не зря, дорогая редакция, все не зря. Добрый вечер. Я не могу без интернета, пишет нам Ирина. Через него слушаю радио «Шансон». В ФМ в нашем городе его нету. Еще обращусь к друзьям. Обращаюсь с друзьями, они у меня в других городах. Смотрю всякие видосики с животными. Это мой антистресс.
1: А как насчет социальных сетей? Сегодня, между прочим, день социальных сетей. Ты знал? Такой вот день сегодня, так что тему-то мы не просто так взяли. Социальные сети наши, все, потому что, ну как перед сном не посмотреть, да, что там произошло, какие новости, события у друзей, опять же, у знакомых, у звезд шансона тоже можно заглянуть, узнать.
0: На наш сайт обновленный заходите, там много чего, друзья.
1: Вот, да.
0: Сейчас небольшая для этого пауза, ну а потом вернемся, будьте поблизости.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+. Я

0: Лисовский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: знать судьбу твою.
1: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Друзья, мы сегодня зажигаем яркий факел темы, которая связана с интернетом. А на всякий случай, если вдруг вы только что настроились, включили видеотрансляцию на нашем обновленном сайте радио «Шансон.ру», посмотреть, как себя чувствуют ведущие, что в студии, какие клипы замечательные в эфире «Шансона».
2: Вернулись ли они?
1: Да. Насколько вам нужен для работы или отдыха, для досуга интернет, что делаете в сети чаще всего? Может быть, смотрите городские встречи, может быть, какая-то переписка с друзьями или по работе.
2: По поводу животных. Вот нам Ирина писала видосики с животными. Смотреть, как антистресс. Вот я поддерживаю абсолютно, потому что ну вот что-то такое в душе рождается, что ли, когда ты смотришь кошечек, собачек. И тебя как-то, ты успокаиваешься. Тебе настроение поднимается, улыбка на лице появляется. Это
1: у меня первые две минуты, а потом я чувствую, что я старею, что жизнь проходит мимо. Но это затягивает. Действительно.
2: Это затягивает.
1: Без этого можно, потому что кошечки, но они и так манипуляторы, а когда еще они в сети тобой манипулируют.
2: Ай-яй-яй. Так, Надежда пишет нам, смотрю вас в прямом эфире, я не могу без интернета, на даче даже любимое радио не послушать. Я захожу далеко в море и ловлю волну и слушаю, а все приложения, онлайн-банк и прочее, вот как совсем человеку без интернета. Я никогда не смотрю телевизор, сейчас вот даже не могу читать, но в данном случае, конечно, как без интернета? Слушать же, если вот есть такие проблемы, как? Слушать надо.
1: Ну, может быть, цифровой детокс, вот как какая-то часть наших слушателей.
2: А вот действительно, да. А как без интернета вот попадать в эти самые онлайн-банки?
1: Просто ногами ходишь для фитнеса.
2: Ой, это же обходиться можно.
1: Это да. Напишите, что думаете по теме. Плюс 7-909-955-1030. Прямо сейчас Михаил Барский и Ольга Алмазова.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

смешной, из-под ресниц бежит и поносит, чтоб я забыл, что за спиной давно промчались 48, чтоб я забыл, что для меня играли 10 лет.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпромторг не фиксирует системных обращений от ритейлеров на отсутствие достаточного количества топлива для поставок товаров в магазины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Там также подчеркнули, что задачей ведомства является обеспечение доступности продуктов для граждан. Поэтому в случае возникновения каких-либо проблем с топливом для транспорта торговых сетей будут приняты все необходимые меры. Кроме того, министерство находится в постоянном контакте с отраслью. 75% мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России целевые. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что это помогает достигать целей по кадровому обеспечению. Также Мурашко добавил, что новая система наставничества запустит процесс взаимного обмена знаниями между молодежью и опытными врачами. Три выпускницы столичных школ получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Такой результат в одном субъекте стал уникальным за всю историю ЕГЭ. Первые 400 баллов в этом году набрала выпускница московской школы номер 1409 Екатерина Малкова. Позднее она получала 100 баллов за пятый предмет и стала единственной школьницей за 25-летнюю историю экзамена, набравшей максимальные 500 баллов. Тем временем молодежь сложно вовлекать в трудовую занятость. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает «Вести». По его словам, согласно статистике, в течение года большинство зумеров меняют профессию, потому что у них другие запросы к коллективу, к устройству и к пониманию качества работы. Также многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Елена Ваенга открыла новый час. Въехали в вечер мы, дорогие друзья. 18.06 московское время. Вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго, хорошего, уютного вам вечера в нашей компании, компании «Радио «Шансон».
0: Уже через час у нас в эфирной студии будут драгоценные гости.
1: Дорогие
0: и такая
1: гости.
0: Же драгоценная тема будет, да. Если любите украшать себя и других людей драгметаллами, смотрите, слушайте, не пропускайте.
1: И других близких людей, я бы сказала.
0: Ну,
1: так.
0: Почему, может быть, широкая натура? Кто знает, ладно. Сегодня мы вас в течение этого часа также спрашиваем, насколько вам нужен для работы или отдыха интернет, что делаете в сети чаще всего, и можете ли вы обходиться без интернета? Возможно, кто-то так поступает и в настоящее время.
1: Тут некоторые утверждают, что целый месяц могут прожить без интернета, и без нашей замечательной радиостанции, ну, мне кажется, это невозможно. Невозможно, потому что это очень скучно. Ну, и где брать информацию о том, что происходит в мире, опять же? Телевизор включать как бы, не рекомендуется, что ли, я не знаю.
0: Интересно, что главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. 48% опрошенных.
1: Да!
0: Вот подай мне дом, буду отказываться от интернета.
1: Ну, вот живу я в доме, и что? Так. Я теперь должна от интернета отказаться?
0: Газонокосилкой как управлять, если нет интернета, да?
1: Да нет, ну просто, а в чем разница принципиально?
0: Напишите, если вы знаете. Прямо сейчас Александр Маршал на радио «Шансон». Наш класс.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

Ведь у нас в один конец билет.

только порой вдруг так захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить по башке.

0: всех вас.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Владимир Ждамиров только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вы нас не только слушаете, но и смотрите. Что касается чиферка, как это выглядит? Вот так, на камеру.
1: Сразу за чай.
0: Все, как говорится, есть видеоряд готов, да, к любой песне. Дом на природе воспринимается как место абсолютной свободы и безопасности, где ты сам себе хозяин. Это невозможно заменить никаким цифровым контентом. Многие россияне устали от постоянного шума, рекламы, новостной повестки и необходимости быть на связи 24/7. Жизнь без интернета на природе становится способом перезагрузить голову, говорят специалисты.
1: Перезагрузить голову. Да. Я бы, наверное, как-то по-другому, ты знаешь, это озвучила. Вот если ты в своем доме, например, ты можешь поставить бассейн там поплавать. То есть ты можешь занять свое время чем-то другим. Когда ты сидишь в квартире, ну нечем особо заняться, ты берешь телефон, а на природе просто есть чем заняться. И вот в этом смысле, не то, что там какое-то переосмысление, а просто есть куда девать руки, ноги и время. Вот и все.
0: Формулируйте лучше, дорогие специалисты.
1: Да, у нас на связи Саша Газарес. Здравствуйте. Тим Бёрн Нерс Ли для нас придумал благо. Ну, как сейчас можно отказаться от интернета? Проведу аналогию. Раньше жили в бараках, и туалет был дырка в яму. Народ... Бац, такие спрашиваете, а готовы ли вы от унитазов отказаться и обратно в туалет с дыркой? Ну, конечно, нет, и еще раз нет, говорит Александр. Ну, что-то в этом есть, я согласна, просто вот...
0: Но если разумно пользоваться, если минимизировать, если не залипать
1: туалетом?
0: Наркотиков...
1: Интернетом?
0: Конечно, про интернет. Тогда да, может быть, понимаешь, а ты думай о своем,
1: ладно. Я воду отключили, я про другое.
0: Насколько покраснела Ирина Сотникова, смотрите в нашей видео трансляции.
2: Правда с ложью воюют за истину, часто силы бывают равны.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в кампанию, кампания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в кампанию. Полноценные региональные отделения в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

знаю любовь, которой нет больше. Так шумит за окнами прибой. Пойдем со мной, а, ко мне домой.

0: сынок.
1: Согревающий шансон от Михаила Шуфутинского только что в эфире нашей радиостанции. Друзья, и городские встречи продолжает сообщение от Любови. Добрый вечер, это Ставрополь. Интернет меня в последнее время раздражает. Информация иногда бывает безграмотная. Ради лайков пишут такую информацию, что удивляет. Где и что закончил информатор? Особенно психологи, врачи, косметологи такие советы дают. Поэтому интернет для меня это типа телефонного справочника. Хорошо, что у вас бывает... приятные песни, поэтому постоянно слушаю музыку и вашу передачу.
2: Ну, вообще, да. А ты знаешь, есть ведь статистика, на самом деле, зачем людям нужен интернет. Вот как раз-таки на первом месте поиск информации, это 74% россиян заходит в интернет, чтобы что-то найти через поисковики, справочные сайты, чат-боты. А на втором месте у нас потребление новостей. Представляешь, примерно 66% регулярно следят за событиями на новостных порталах, в агрегаторах и мессенджерах. А уже на третьем месте как раз-таки общение. 65% пользователей приблизительно используют сеть, чтобы общаться с близкими. Это мессенджеры, социальные сети, звонки, видеозвонки, вот это вот все. Ну, а потом уже идут онлайн-сервисы, это банки, покупки, товары и так далее. И уже в конце развлечения, досуг и образование.
1: Для развлечений вот. Хорошая музыка. Сергей Любавин прямо сейчас в эфире «Шансона».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж вышло, что в последние дни мы столкнулись со сложностями, связанными с заправкой автомобилей. Исходя из этого, рождается резонный вопрос, а можно ли заправлять автомобиль нерекомендованным типом топлива? Например, на лючке вашего бензобака производитель указал 95-й бензин, а вы можете заправиться только 92-м. Страшно ли это? В краткосрочной перспективе нет. Если есть риск обсохнуть и остановиться, а доступен только 92-й, наливайте немного и в путь. Но злоупотреблять такой подменой не стоит. Октановое число указывает на целый ряд параметров топлива. Но если упростить, то глобально на устойчивость к детонации. 92-й детонирует раньше 95-го. Хоть мы и знаем, что смесь в камере взрываться должна, но делать она это обязана в определенной точке и в определенное время. Ранняя детонация, а особенно на высоко форсированных турбомоторах, может привести к выходу из строя поршней, клапанов и других важных узлов. Ровно так же нет пользы и от повышения октанового числа. Если производитель рекомендует второй бензин, лить сотый не нужно. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Зато солнечный штиль будет на бархатном шансоне нашем морском музыкальном фестивале. Михаилу Бублику спасибо и ждем его на нашем празднике, дорогие друзья, в Турции с 24 по 30 октября.
1: Да, на территории отеля «Титаник», «Дрюк», «Гольф», «Белек» все будет происходить, в том числе и послушаем Михаила Шафутинского, Алексея Брянцева, Евгения Григорьева, Султана Лагучева, Евгений Кемеровский будет также. Ждем вас сегодня, кстати, последний день, я напоминаю, спецпредложение, когда вы можете забронировать тур, и дети до 12 лет в нем будут проживать абсолютно бесплатно. Подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Заходите, успевайте.
0: С 24 по 30 октября. Дорогие меломаны, хороший загар и хороший шансон. Все это в одном месте для вас.
1: Кстати, Тамара Кутидзе тоже примет участие в фестивале «Бархатный шансон» в этом году. Мы ее послушаем уже очень скоро. Но прежде зачитаем еще сообщение. У нас есть в Максе от Светланы из Алексина. Добрый вечер. Отказаться от интернета? Ни за что. Во-первых, общаюсь с друзьями из шансонского чатика. Мы как одна семья. Удобно оплачивать разные услуги. И любую информацию тоже легко найти. Светлана, соглашусь с вами абсолютно, потому что очень часто мы пользуемся услугами разными онлайн. Не все же онлайн нам, правда? Мы же современные люди с вами.
0: Сейчас даже заказывают продуктовые магазины, там все эти...
1: Про тебя, Ром, песня началась. Про тебя, девочки, он занят.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября. Время.

0: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Говорит и показывает радио «Шансон». Огромное спасибо Ярославу Сумишевскому. И вот какое сообщение еще специалисты оставляют для нас с вами. Россияне рассказали, как потратили бы свое время, если бы не залипали в гаджетах и соцсетях.
1: А ну-ка, давай
0: 33%
1: послушаем.
0: Уделили бы внимание своему хобби. 25% семье и друзьям. Чуть меньше, 24%, начали бы больше гулять. А 18% сосредоточились бы на спорте.
1: Ну, так это же можно совмещать тоже. И спорт, и прогулки. Вот так вот вместе с телефончиком, пожалуйста, гуляйте. Кто же вам запрещает?
0: Ну, в конце концов, можно же слушать радиостанцию нашу онлайн, да? Ты
1: да.
0: Там занимаешься спортом?
1: И заниматься спортом, да, абсолютно, абсолютно.
0: Ну, главное тут все-таки меру знать. Потому что без интернета действительно сложновато в 21 веке.
1: Я не знаю, как не знать меру, потому что у тебя куча дел, просто гора каких-то каждый день. И, ну, нет времени залипать на вот эти вот все.
0: У тебя каждый день восхождение, да, на эту гору или что?
1: Нет. Нет, иногда я...

0: Себе один выходной раз в неделю.
1: Как отвлечь вот таких специалистов по восхождениям?
0: Красивыми вещами.
1: Действительно, чем-то таким высокой пробой, как говорится, вещами.
0: Да.
1: Об этом мы поговорим в следующем часе. Будьте поблизости.

0: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре заявили об отсутствии нарушений прав выпускников на ЕГЭ 2026 года. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. Он также отметил, что количество родителей, принявших участие в экзаменах как наблюдатели, выросло в текущем году на 20%. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме. В ходе экзаменационной кампании не было зарегистрировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. Процент от проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом ТАСС заявил режиссер Никита Михалков. Кроме того, будет оплачиваться и так называемый входной билет иностранных кинокартин. Это плата, которую зарубежная студия должна внести, чтобы ее фильм допустили до рассмотрения на предмет показа в России. По словам Михалкова, мера окажет серьезную помощь отечественному кинематографу. Ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять законы о поддержке российского кино и регулировании проката иностранных фильмов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Это песня центровой крысочки Нины Картинки, записанная со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх, мент.
1: На правах рекламы.
2: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон» в эфирной студии Роман Шахов и сияет взором Ирина Сотникова.
3: Здравствуйте, я хотела что-то сказать и забыла, что я хотела сказать.
2: Почему забыла Ирина что-то сказать?
3: На девчонок засмотрелась.
2: Потому что у нас сегодня представители Московского цепевязального завода. В гостях Мария Чистова и Ксения Миронова. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, слушатели. Спасибо, что вы нас позвали.
2: Нам очень интересно вообще вот мир, где что-то драгоценное происходит.
3: Дорогое.
2: Да, и как сказал бы человек, понимающий в драгметаллах Александр Марцинкевич, не в силах я эти цепи разорвать. Вот, да.
3: Такие цепи, видать, хорошие.
2: Московский цепевязальный завод. Расскажите, вот интересно, что за предприятие, да, чем занимается? Кто начнет?
4: Давайте я.
2: Давайте.
4: Московский цеповязальный завод – это бренд, российский бренд, с достаточно долгой историей, более чем 30 лет. Мы производим изделия ювелирные из серебра и из золота, конечно же.
2: Ох, это мы любим.
3: Конечно.
2: Слушайте, ну вот я видел цепочки разные, большие или маленькие. Они очень красивые все, очень затейливые бывают узоры. Сложно ли это произвести? Большие ли станки нужны, или как это вообще делается?
4: Ну, давайте я расскажу.
2: Давайте.
4: Мне будет трудно рассказать кратко. Мне кажется, что все нюансы
2: Маша,
4: важны.
2: Маша, не сдерживайте себя.
4: Вы упомянули, что вы видели и тонкие цепи, и крупные цепи. Цепи вообще бывают разные, множество видов. Машинные цепи, которые производятся автоматным способом на станках, а также цепи ручного плетения. Это, как правило, более крупные цепи. Плетение Гарибальди, Бисмарк, Питон, Итальянка. Я думаю, ваши слушатели знакомы с такими плетениями. И автоматные цепи, которые производятся станками, но технология, в принципе, у них производство у всех одна, просто в одном случае это делается людьми, вручную, в другом случае эти функции переданы, делегированы на автомат. Также цепи бывают полновесные, облегченные. Что еще сказать? Немножко хочу рассказать про производственный процесс, чтобы
2: давайте,
4: вы понимали,
2: конечно, интересно,
4: насколько это на самом деле тяжело, потому что клиент видит уже готовое изделие на прилавке, но на самом деле за этим стоит просто колоссальная работа,
3: да,
4: тысяча разных технологических операций, и начинается все с подготовки вообще сплава. Вы, наверное, знаете, что золото в чистом виде не используется в производстве ювелирных украшений.
3: Нет. Я не знала. Я думала, там чистое золото.
4: 999-я проба, вы думали?
3: Нет, я слышала 985-я.
4: 585-я, да. Но это означает, что в составе этого сплава 58,5% это золото, а остальная часть сплава это другие металлы, потому что золото само по себе очень пластичный металл, и он как бы неносибельный, он очень подвержен деформации, подвержен
3: царапинам. Все, разочарование.
2: Слушай, ну если у тебя действительно будет золото, оно превратится, не пойми во что, оно не будет смотреться.
3: Некрасиво.
2: Конечно, ты можешь, или только надо поставить и смотреть, да, правильно ведь?
4: Да, абсолютно точно. На самом деле в нашем ассортименте представлены цепи еще и 750-й пробы. Да, но самая популярная это 585-я проба. И при производстве цепей все начинается с того, что готовится сплав, из которого в дальнейшем будет производиться проволока. Ну, цепи вяжутся из проволоки, готовится сплав, туда добавляются различные металлы, в зависимости от того, какой мы хотим получить цвет, это будут разные добавки. После этого формируется проволока. Проволока бывает разной толщины. Ну, тоже в зависимости от того, какую цепь мы в конечном итоге хотим получить. От 0,15, вы можете себе представить, насколько это 0,15 миллиметра, насколько это тонкая проволока.
2: Очень хорошее зрение у ваших сотрудников.
4: Да, то есть на заводах, ну, на самом деле человеческим глазом, даже какое бы ни было хорошее зрение, невозможно работать с такими тонкими толщинами. И я знаю, что многие конкуренты не берутся за это. То есть вот это наше уникальное преимущество.
3: Своим глазом, своим, которым я сейчас пока вижу, я вижу, что нам нужно сделать небольшую паузу, буквально на пару минут, и потом мы обязательно вернемся.
2: Чтобы у нас преимущество осталось. Оставалось тут, да. Дождитесь.
1: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон реклама. Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио Шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио Шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Совместно с представителями московского цепивязального завода мы смотрели на клип Стаса Михайлова и размышляли, сколько же драгоценностей и сколько драгметалла на руках у народного артиста Российской Федерации. Мария Чистова и Ксения Миронова в гостях у городских встреч. Мы уже кое-что выяснили, как производятся цепи на московском цепивязальном заводе. Еще у нас продолжится лекция от Марии. Но сначала, друзья, будет розыгрыш. Мы вам предоставим возможность стать обладателями подарочных сертификатов от Московского цепивязального завода. Необходимо просто ответить на вопрос. Кто задаст вопрос?
1: Давайте я задам вопрос. В предыдущей части я упоминала, что от лигатуры зависит цвет будущего изделия. Как вы знаете, цепи бывают красного цвета, розового золота, желтого и белого. Так вот, как вы думаете, какой цвет золота самый популярный среди наших клиентов? Розовый, желтый или белый?
0: Самый популярный цвет золота, розовый, еще раз?
1: Желтый или белый?
0: Розовый, желтый, белый. Друзья, пишите, плюс 7-909-955-103-0. Сообщение подписывайте. И вот два первых.
2: Хорошо,
0: две гости сегодня.
2: Семь и одиннадцать. Вот мне нравится число. 7 и 11.
0: Это она сказала. 7 и 11. Хорошо. Все, 7 и 11 правильно ответивший получают сертификаты от Московского цепивязального завода.
2: Пишите нам, пожалуйста, в Макс. В мессенджер Макс. Вот там я буду вести подсчеты. Никакие другие мессенджеры сейчас у нас не работают. Ответы пишем в Максе.
0: Ну а сейчас рубрика «Технологии» продолжаются. И слово Марии Чистовой.
1: Да, я остановилась на том, что следующий этап производства цепи — это изготовление проволоки, которая бывает разных диаметров от 0,15 миллиметра до 2 примерно миллиметров. Это то, какие диаметры, толщины мы используем на своем производстве. А далее, вне зависимости от того, ручную мы цепь рассматриваем, ручного плетения или автоматного, эта проволока нанизывается, спиралью накручивается на так называемый ригель. Вот, чтобы вы понимали, ригель — это такой металлический стержень, гладкий. Он может быть разной формы, может быть круглый, овальный или такой ромбообразный, в зависимости от того, какое звено мы в дальнейшем хотим получить.
0: Формообразующий, да, такой предмет?
1: Формообразующий, абсолютно верно. Да, и мы делаем заготовки с помощью этого ригеля наших будущих звеньев. То есть отрезается каждая спираль, каждый виток спирали, и получаются заготовки звеньев. Дальше я расскажу про производство цепей ручного плетения. Эти заготовочки. Каждая вручную берется пинцетом, собирается друг в друга, помещается и вручную спаивается или сваривается. Ого. То есть, да, с помощью специализированной оптики наши профессионалы, наши мастера сваривают, чтобы все швы были аккуратные. Поэтому, да, к слову о сложностях, эта работа очень кропотливая, ювелирная. И, кстати, интересный факт, что в основном, наверное, 99% сотрудников на этих этапах производства у нас девушки.
0: Почему?
1: То есть такие брутальные ручные цепи делают для мужчин девушки.
0: Ну, а
1: вы не задумывались? Хотя на самом деле это довольно очевидный факт, потому что девушки, как правило, у девушек мелкая моторика развита лучше, они более усидчивые, аккуратные.
2: Вот оно что. Вот видишь.
0: Давайте проверим сейчас мелкую моторику Ирины Сотниковой. Она за пультом, там все кнопочки небольшие, она запускает рекламу. Посмотрите, как это будет элегантно, друзья.
2: Слушай, а все-таки интересно, что вот у женщин и мужчин, оказывается, в разные функции.
0: Моторику. Студию.
3: Городские встречи на радио Шансон.

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В ваших радиоприемниках и других гаджетах продолжает сверкать шоу «Городские встречи». У нас в гостях сегодня представители Московского цепивязального завода Мария Чистова и Ксения Миронова. И прежде чем мы продолжим увлекательное путешествие в мир драгметаллов, мы сейчас будем подводить итог. Давайте еще раз напомним нашим дорогим эрудитам, какой же вопрос мы задавали.
1: Какой цвет золота самый популярный при производстве цепей
0: варианты
1: у наших клиентов?
0: Какие?
1: Варианты ответа: розовое золото, или иначе его называют красное, желтое золото и белое.
0: Угу. И верный ответ...
2: Та-да-да-дам!
1: Розовое золото или красное, как его по-другому называют.
0: Я бы не отгадал, да.
2: Я тоже, и на самом деле все не так тривиально, и среди наших радиослушателей там тоже всего 3 правильных ответа. Вот мы думали, решали, гадали, как быть. К какому решению пришли? Озвучите.
3: Мы решили, что все 3 победителя получат от нас сертификаты.
2: Все 3 победителя, ура!
0: Друзья, значит, мы вас поздравляем и...
2: Имена скажу?
0: Скажи.
2: Скажи. Значит, Сергей, Наталья и Валерий, получается. Нет, Юлия.
0: У нас есть
2: Сергей, Наталья, Юлия.
0: Ваши номера. С вами свяжутся представители Московского цепивязального завода и уже расскажут, как, собственно, забрать сертификаты.
3: Да, все верно.
2: Поздравляем
0: вас, друзья. Но вернемся сейчас к технологическому моменту.
2: Так.
0: Шоу узнаем, как же там дальше происходит.
2: Про мужчин и женщин?
0: Жизнь драгоценного металла, который надумал стать цепочкой.
1: Да, мы остановились на том, что хрупкие женщины своими хрупкими пальцами собирают для мужчин эти брутальные цепи, звено за звеном, с помощью специализированной оптики спаивают все эти звенья, собирая их в единое полотно, в то плетение, которое мы задумали.
0: А паяют тем же металлом, да, который, из которого делают, или чем паяют? Интересно.
1: Да, я думаю, да, тем же металлом используют специальные... Активаторы спайки. Вот, припой, да. В дальнейшем это все собирается в единое полотно. И такой получается полуфабрикат. Далее он передается на следующий этап. Это обработка финишная, полировка, нанесение алмазной огранки или ручная шлифовка. Это тоже уже зависит от того, какую цепь мы хотим получить. После этого наносится покрытие, если оно требуется. Например, для белого золота всегда наносится родий, сверху покрытие из родия, потому что мы привыкли, что белое золото, оно такого благородного, прям белого цвета, а на самом деле в природе белое золото имеет такой желтоватый подтон.
0: Uh-huh.
1: Вот, поэтому сверху оно покрывается родием, чтобы получить такой благородный, деликатный цвет. Вот, после этого происходит окончательная сборка, уже полотна, к нему крепится фурнитура, соединительные колечки, замки, и, в принципе, вот, если кратко, то так получается цепь.
2: И вот у меня возник вопрос. То есть есть цепи, которые делаются путем автоматизации, а есть,
1: цепи ручного плетения.
2: Да, цепи ручного плетения. Зачем? Почему? Вот почему нельзя все перевести на автомат? Для чего тогда ручные цепи? В чем разница вот это? Вот для чего это делается?
1: Все-таки наших мастеров не заменит ни искусственный интеллект, ни какой автомат. Цепи ручного плетения, их сразу видно, они отличаются визуально от цепей машинного производства. Какие-то плетения невозможно произвести машинным методом, да, еще от этого тоже многое зависит. Например, плетение итальянка, или там его иначе называют питон, оно производится только вручную. Такие ажурные... ажурные узоры такие не собрать
2: очень
1: автоматом.
2: Очень тонкая работа,
1: да,
2: получается.
1: Да, очень тонкая работа, все верно.
2: И что, и они качественнее получаются? Сборки лучше?
1: У нас на нашем предприятии и те, и другие цепи проходят очень строгий ОТК, технологический контроль на выходе, в 4 этапа. И то есть и у тех, и у других в конечном итоге проверяются и все швы, пайка, которая скрыта зачастую от клиентов, То есть я не могу сказать, что какие-то из них более качественные, какие-то менее качественные. Я думаю, это дело вкуса. Кто-то любит более такие деликатные, тонкие цепи, кто-то любит, мужчины, например, зачастую любят более массивные, такие статусные вещи, которые видно издалека, угу. которые чувствуются на шее.
0: Как выбрать статусную вещь, друзья, и как проверить ее качество, если уже ОТК все прошло, как ваше ОТК это все пройдет? Узнаем чуть позже. Прямо сейчас статусный шансон. Султан Лагучев. «Роза черная».

0: Спасибо, Султан Лагучев, только что в эфире. Сегодня, кстати, у директора Султана Виктории Воропай день рождения. Поздравляем Вику, желаем вдохновения и всех благ. Вот если у вас тоже праздник, друзья, вы собираетесь что-то себе приобрести и думать, да, вот, может быть, какому-то близкому человеку что-нибудь из изделий Московского цепевязального завода. Как выбрать, рассказывают Мария Чистова и Ксения Миронова.
1: С чего начнем? Как вот приступить к этому?
2: Ну, да, я уже упоминала, что на самом деле большая часть качества, она скрыта от глаз покупателя, и обычным невооруженным глазом трудно определить. Но на что мы можем обратить внимание? Во-первых, звенья у цепи должны быть все аккуратные, ровные, не должно быть никаких пор в металле, никаких трещин, никаких царапин. То есть новое изделие должно выглядеть...
1: Идеально.
2: Идеально, да, абсолютно верно. Также, что еще важно, фурнитура, замки. То есть вы должны проверить замок. Вы прямо в магазине можете несколько раз его пощелкать, попробовать. Он должен иметь идеальную память, возвращаться в то же самое положение. То есть если уже на этапе покупки вы заметили какие-то неисправности, такую цепь лучше не выбирать. А так, наверное... оценить пайку, сварку без специализированной оптики клиенту будет тяжело, поэтому, я думаю, он должен полагаться просто на производителя. Uh-huh. Вот мы, допустим, можем гарантировать качество, как я уже упоминала, это 4 этапа контроля качества на нашем предприятии. Вот, поэтому, наверное, стоит доверять проверенным производителям. Да.
0: А гарантия-то есть, вот, чтобы так там все было?
2: Конечно, конечно. На каждое наше изделие дается гарантия 6 месяцев.
1: Ну, а может быть, есть такое понятие, вот, скажем, прочнее, вот какая-то цепь держится лучше, дольше, она прочнее. Есть такое? Вот здесь можно выбрать?
2: Ну, здесь, я думаю, нужно ориентироваться на толщину все-таки цепи, то есть толщину проволоки, из которой она изготовлена.
0: Вот какой толщины,
1: да. А само плетение разве не играет роль в этом? От того, какое плетение, она будет более крепкой, нет?
2: Ну, множество плетений на самом деле считаются крепкими.
1: Это
2: я даже
1: какие,
2: не могу назвать.
1: Например?
2: Ну, например, Бисмаркет. Они у нас представлены как автоматные цепи Бисмарки, то есть в более мелких диаметрах проволоки, так и ручного плетения. Бисмарки или иначе Гарибальди их еще называют. Якорь. Цепь, то есть самая надежная. Я сама являюсь клиентом Московского цепевязального завода и ношу якорную цепь, такую тоненькую, деликатную. На самом деле она со мной уже 3 года, и у меня периодически собака ее зацепляет лапой или что-нибудь такое. Ей ничего не делается, хотя это тонкий на самом деле диаметр проволоки 0,25, то есть это практически минимальный. Вот, но, то есть вот якорное плетение тоже считается очень надежным. Mm-hmm. Панцирное плетение, как у Романа, он нам в перерыве
1: показывал, да, демонстрировал.
0: Расскажите еще, у меня серебряное, да, вот это?
2: Да, Роман предпочитает серебро, покрытие оксид с алмазной огранкой, очень надежная цепь, отличный выбор.
0: Она простенькая, друзья, эта цепочка, ей уже много лет.
2: Она классическая, а не простенькая.
0: Классическая. А вот чаще всего мужчины выбирают какого диаметра плетения, размер, что это?
1: Ну, мужчины для женщин или для себя?
0: Для себя.
2: На самом деле, вы знаете, что по статистике для мужчин чаще всего изделия выбирают тоже женщины.
1: Конечно.
0: Ну, посоветуйте женщинам.
1: И для себя выбирают женщины.
0: Посоветуйте женщинам.
2: И для себя женщины выбирают сами, и для мужчин своих тоже выбирают женщины в цепи. Чаще всего. Мужчины, конечно, выбирают более крупные изделия. Чаще всего. Самое популярное плетение, одно из самых популярных, это якорь, как я уже упоминала. Мужчины любят панцирь, как вот, например, в случае с Романом. Питон, итальянка, очень такое красивое, деликатное плетение, ажурное, оно объемное, но при этом такое, оно имеет воздух внутри, то есть очень красиво смотрится. Среди женщин, кстати, это вот унисекс такие плетения, в зависимости от диаметра, оно может быть как женщине подходить, так и...
0: Вот очень красивое украшение у Ксении, давайте вот рассмотрим это украшение, очень большая цепочка, это что? Расскажите о ней.
2: Ксения сегодня... Кстати, Ксения у нас сегодня даже в двух цепях производства Московского цепевязального завода комбинирует. У нее целый сет украшений от Московского цепевязального завода. Крупное украшение — это плоский снейк. Плетение называется снейк в желтом золоте. И небольшая тоже такая деликатная цепочка — это Сингапур.
0: Очень
2: красиво. Да, есть еще такое плетение. Сингапур тоже, я вижу, подвесочка. Подвесочка еще. Подвесочка, да. Я вижу, она так играет очень красиво. Сингапур, она так скручена, полотно скручено, и за счет этого она дает такой шикарный блеск.
1: Перелив, да, да, получается, перелив от цвета.
3: Она этим меня и зацепила в магазине своим блеском и красотой.
2: Тебя выбрала.
3: Да.
0: Снейк, это получается змейка, да? Так,
2: как? Ну да, да.
0: А, друзья, где приобрести все эти изделия? Там, я так понимаю, большущий выбор-то у вас,
2: конечно,
0: да?
2: Конечно. Да, огромный выбор.
0: Мы об этом расспросим наших гостей чуть позже. Сейчас у нас небольшая пауза. И совсем скоро вы узнаете, куда приходить. Может, какие-то акции есть, да, тоже спросим все-таки.
1: Да, все узнаем. Мы про магазины, и про сайты, и про акции. Все-все-все разузнаем, чтобы уже, ну...
0: Где Снейк, Гарибальди и Бисмарк.
1: Куда конкретно идти,
0: да, дождитесь,
1: за
0: скоро мы вернемся с этими и другими названиями.
4: Городские встречи на радио Шансон. Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2020.

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Евгений Кемеровский только что в эфире вечернего шансона. Друзья, городские встречи продолжаются. Представители Московского цепивязального завода Мария Чистова и Ксения Миронова по-прежнему у нас в гостях, рассказывают интереснейшие вещи. И мы остановились на том, где же купить произведения, которые создаются на Московском цепивязальном заводе.
1: Куда бежать, кому деньги отдавать?
2: Ну, наш бренд представлен по всей России в магазинах Sunlight, а также у нас есть собственные наши фирменные магазины, их сейчас 16 открыто по всей стране также, и, конечно, на нашем сайте и в мобильном приложении, их можно найти по поиску, через, да, вбив в Московский цеповязальный завод. А также для слушателей у нас есть специальный промокод на скидку дополнительную на первый заказ, МЦЗ-1, поэтому переходите, пожалуйста, заказывайте.
1: Обязательно пользуйтесь.
0: Ух ты, слушайте, это здорово. То есть
2: скидка очень хорошая.
0: Каждый человек, который сейчас услышит, давайте еще раз повторим.
2: МЦЗ-1, да,
0: да,
2: промокод, который будет работать на нашем собственном сайте и в мобильном приложении Московского цеповязального завода.
0: Отлично.
3: Точно все. Хорошая скидка.
2: Очень
3: честно?
2: Да.
0: Ну, а вот вообще, почему люди эти цепочки любят, и какие из них вот самые-самые популярные, как вы скажете?
2: Ну, я думаю, что цепи, цепочки, как и браслеты, это достаточно уникально.

0: универсальное украшение, которое подходит абсолютно для любого образа. И что, мне кажется, немаловажно, это то, что цепь можно передать и по наследству. И это отличный подарок, который, как я и сказала, да, универсальный, подойдет для всех. Вот. Маша, ты что думаешь?
1: Ну, я на самом деле думаю, что популярность цепей еще может быть связана с тем, что на цепи очень часто вешают люди какие-то очень ценные, памятные для себя вещи. Например, многие свои первые цепи получают при крещении вместе с крестиком, с иконкой.
2: Опять же, подвески дарят кому-то, да? Что делать? Ну, все равно цепочку нужна для этого, приобретают.
1: Да.
2: Есть памятные вот эти вот как раз подвески.
1: Жетончики.
2: Которые
1: кто-то
2: передаются.
1: Носит лики святых.
3: Ну, это уже классика, традиция. А вот что нового, что может быть передового, футуристичного в цепи-вязании?
1: Да, мы вот во всем нашем диалоге упоминали только золото и не упомянули, что мы производим еще и цепи из серебра. И вот на серебре мы, конечно, экспериментируем больше. То есть в золоте наш клиент, он больше голосует рублем за классику, а в серебре мы экспериментируем совместно с нашими дизайнерами на заводе и создаем многоуровневые цепи, то есть из нескольких цепей. Вот скоро в наших магазинах появятся биколорные цепи из серебра. То есть они из двух цветов. То есть будет и белая цепочка, и такая розовая. Мы совместно с нашими мастерами немножко поэкспериментировали, да, с технологами и создали такую небольшую коллекцию. Вот интересно, может быть, слушатели напишут, как они относятся к такому творчеству нашему.
3: Это когда будет уже доступно?
1: Через месяц.
3: Через месяц.
1: Да,
3: слушайте, биколор хорошо, но вообще в тренде, мне кажется, сейчас триколор.
1: Это точно.
3: Вот поработайте и сделайте триколор.
1: Кстати, триколор в нашем ассортименте тоже есть. Есть такое плетение коса, которое плетется из снейков, как вот у Ксении на шее, из нескольких снейков разных цветов сплетается в косичку. И оно, кстати, тоже довольно популярное среди наших клиентов. Его часто выбирают.
2: Из золота?
1: Из золота,
3: по поводу,
1: да,
3: популярности пишут. Желтые цепи быстро продаются на юге и пользуются спросом. Иногда спрашивают и цепи белые, платина, пишет нам Любовь, слушательница.
2: Вот,
1: абсолютно верно, да, можем подтвердить.
0: Да, различия по регионам тоже имеются.
2: Существует,
0: конечно.
2: Да?
0: Да.
3: Но можно, смотрите, можно прийти в магазины, можно там на сайте,
1: да,
3: посмотреть, есть какие-то фотографии.
1: Конечно, фотографии,
3: наши
1: видео товаров, видео на модели, крупное видео, макросъемка, видео издалека. То есть мы над визуалом очень, да, сильно работаем, чтобы клиенту было удобно при выборе, чтобы он понимал, что он покупает. В магазинах у нас работают консультанты, которые покажут, со всех сторон расскажут. Вы можете не переживать за то, что вы можете кого-то утомить.
3: Дорогие друзья, этим вечером рассказывали и показывали в эфире «Шансона» представители Московского цепи-вязального завода Мария Чистова и Ксения Миронова, за что мы им очень благодарны. Спасибо.
2: Приходите. Спасибо
1: вам. Спасибо, что пригласили.
2: За информацию. Теперь мы все знаем и про золото, и серебро, практически про цепи. Наконец-то я разобралась в этом вопросе.
3: Драгоценные мои, надо прощаться.
2: Хорошо.
3: Зайдем
2: как
3: на
2: скажешь.
3: Сайт, сейчас повыбираем драгоценности разных цветов. Всего доброго, выбирайте красивые вещи для близких людей. До завтра. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
3: Пока.
2: Пока-пока.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рынок труда в России начинает постепенно остывать. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет РБК. По его словам, в одних сферах по-прежнему не хватает сотрудников, а в других число вакансий и резюме постепенно приходит к более привычному соотношению. Министр отметил, что такая ситуация уже заметна в отдельных секторах машиностроения и производства инвестиционных товаров. Напомню, по данным Росстата, в апреле безработица в России составила 2,2%. Доверие россиян к отечественным производителям лекарств выросло до 37%. Граждан привлекает доступная цена наших препаратов, а также рекомендации врачей и фармацевтов. Это показало исследование аналитического центра ВЦИОМ. 54% опрошенных заявили, что при наличии выбора предпочли бы препараты российского производства, а каждый второй считает, что за последние 25 лет качество отечественных лекарств улучшилось. 26 июня вошло в тройку самых популярных свадебных дат в Москве за последние 50 лет. Семьи в этот день создали 1500 пар, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Для молодоженов работали почти 30 площадок. Наибольшее количество церемоний прошло во дворце бракосочетания «Южное Бутово». В его стенах было создано 88 семей. Самыми популярными локациями для выездных церемоний в этот день стали особняк Спиридонова и музей-заповедник Астафьева. В Мурманской области, получившим 100 баллов на ЕГЭ, пообещали жилищные сертификаты. Их номинал составит 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис, пишет Интерфакс. Еще одним условием станет учеба в Мурманском арктическом университете либо заключение целевого договора на востребованную специальность с работодателями региона при условии обучения за пределами области. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Вместе поем и отдыхаем душой. Григорий Лепс, рюмка водки на столе. Ну, кто не знает эту песню здесь, на волне радио Шансон, Рита Виноградова. Принимаю музыкальный марафон. Очень рада нашей встрече в этот летний вечер. И каждому желаю провести время хорошо, спокойно, радостно и самыми приятными встречами сегодня. Далее Александр Розенбаум.
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

зеркала на третьем этаже, еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран, фан-фан, тюльпан,

0: когда отец платил за свет тридцатку в самый темный год.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Хорошо.

0: Лисица на волне передает привет всем зеленоглазым. Кстати, сегодня необычный вторник. Сегодня последний вечер июня. Совсем недавно буквально говорили, все, лето впереди. И вот, пожалуйста, уже первый месяц пролетел. Как же так? Я предлагаю сегодня не торопить время. Оно и без нас прекрасно справляется. В ближайшее время услышим Сергея Трофимова, Евгения Григорьева. И прямо сейчас Владислав Медяник.
1: По дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

продолжаем поддерживать настроение вместе на любимой волне. А если вы еще не приобрели билеты, то спешу напомнить, что «Радио Шансон» приглашает всех, кто ценит душевную музыку и настоящее веселье на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Это вечер, который будет наполнен самыми любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды «Радио Шансон» и новые звезды душевного жанра: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие. Зрители ждет несколько часов любимой музыки, танцев и энергии. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, толь не хочет, толь не дух.

пролетает. Ох, как бойко жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих. Нам решетку дождик мочит, он поет, а я бренчу. Он в тюрьме сидеть не хочет, и я тоже не хочу.

Анастасия Самбурская, «Безответная». А люди летом делятся, кстати, на две категории. Первая – те, кто уже построили планы, как и где будут проводить это время года. Купили билеты, взяли отпуск на определенные даты. А вторая половина пытается вспомнить, куда делся этот месяц и живет по настроению. Получится что-нибудь здесь замечательно, не пойдет, ну ничего страшного. А у нас ближайший план на радио «Шансон» – это время для ваших приветов в следующем часе. А прямо сейчас послушаем группу «Сентябрь», а весна впереди.

А традиции, которые не выходят из моды, это дарить радость, дарить любовь, внимание близким. И делать это здесь, на радио «Шансон». Открываем час ваших приветов, поздравлений. Рассказывайте ваши истории, как прошел первый месяц лета, все ли сбылось, в чем разочаровались или кого хотите поздравить. Все пишите на номер +7 909 955 103 0. И я уже перехожу к вашим сообщениям, они уже прилетели. Хотел бы поздравить нас с рождением долгожданной доченьки Машеньки. Наконец-то мы тебя дождались. Любим тебя. Расти здоровенькой. Также хочу поздравить Карасеву Екатерину Анатольевну. Кать, спасибо тебе большое. Очень тебя люблю. Спасибо за дочку. Крепись, родная. Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям. Это чудеснейшая новость. Далее. Мы с коллегой Славкой сидим опять у меня на фазенде в Рязани. Сегодня рыбку жарим. Звучит, конечно, заманчиво. Поздравляю с началом отпуска Елену из Кирова. Лена, отдохни на все 200%. Пожелал Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон соединяет и объединяет нас с вами. Неважно, где вы находитесь, есть возможность передавать привет в разные города и уголки нашей страны. Плюс 7-909-955-103 и 0. Хороший вечер. Продолжим вашими письмами. Привет Алексею Артемьеву из Юрловки. Мы его ждали с вахты. И вот он с нами. Леша, пусть у нас все будет хорошо. А все будет хорошо. Твои Татьяна и Наташа из Сафаровки. Пишет Дмитрий Войтович. Прошу поздравить с днем рождения свою хорошую подругу, бывшую одноклассницу Елену Новосельскую. Леночек, всего тебе самого наилучшего, чтобы все-все, что ты загадала, все обязательно сбылось. Есть в Рязанской области женщина Мартынович Зоя Андреевна. Поздравляю ее и желаю здоровья. Друзья, обязательно подписывайте ваше сообщение и жду номер СМС Макс. Все зачитаем.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

меня два счастливых события. Средний внук Матюша сдал экзамены на все пятерки. И второе событие. 27 июня исполнилось 35 лет совместной счастливой жизни с моим любимым мужем Николаем. Меня зовут Эмилия из Подмосковья, город Раменское. И мы искренне от всей души вас поздравляем. Хочу передать привет бывшим сослуживцам Дмитрию Попову и Коршунову Алексею. Желаю вам мирного неба. Мы в Каменках. Муж строит крышу. Поздравьте его с Днем молодежи, кстати, который был 27 июня. Привет Антону и сыну Матвею. Андрей Осипов. Передаю привет из города Североморска. Мира и добра. Привет моему мужу Ромику и всей нашей Ферсановке от Анюты. Поставьте хорошую песню. Хорошую песню обязательно поставим. Поздравляю с днем рождения любимого мужа Алексея. Будь счастлив, дорогой. Радости и успехов от жены Анны.

правильной волне, волне радио «Шансон». И прямо сейчас мы передаем вашу любовь и нежность адресатам. Привет из Орла моей коллеги Ольги в санатории. Оленька, все будет хорошо. Не грусти, от Марины Бабенковой. Добрый вечер, Нижний Новгород. Хочу передать привет любимому мужу Алексею и дочке Софии. Сказать, что я очень-очень сильно их люблю. Алинке привет в Краснодар. Девочка моя, держись. Еще работать 2 месяца. Здоровья тебе и сил. Люблю и, как всегда, жду. Твоя мама. Поздравляю свою супругу Литвинову Викторию Анатольевну с очередным заслуженным отпуском. Долго приходится ждать, но он этого стоит. Отдохни и в путь, написал Александр. Привет моему мужу Анатолию и всему нашему городу Антрацит, написала Вера. Плюс 7-909-955-103-0 еще есть возможность. Час приветов продолжается, поэтому успевайте.

вдвоем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

Летний душевный вечер проводим вместе здесь, на волне радио «Шансон». Если хотите поздравить, поблагодарить, признаться в чувствах или просто передать привет, пишите +7 909 955 103 и 0. Переходим к вашим сообщениям. Дорогой «Шансон», спасибо, что вы есть. И вам тоже спасибо, что вы есть, дорогие радиослушатели. Хочу передать большой привет председателю СНТ Танюшке и Алексею, ее мужчине. Я вас очень сильно люблю, и пусть ваше счастье будет безгранично, написала нам Наташа Епифанова из Саратова. Поздравляю себя и всех моих друзей. Завтра мы получаем аттестат. Постоянный слушатель Степан. И мы вас тоже поздравляем, Степан, и всех ваших друзей. Поздравьте мою подругу Тамбовцеву Золину Оксану с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, благополучия от подруг Светланы, Марины и Ольги. Еще одно сообщение. Передаем привет любимому мужу и папе Алексею Мазур. Очень его любим. Скучаем и ждем. Твоя семья, дети, Дашуха, Димон, Кирюха и жена Любашка. Из Вербилок. С любовью.

Это там, где свет в окне горит, дом там, где ты согрет и стол накрыт.

0: тебя. Россия начинается с тебя. Россия начинается с тебя. Только
1: для вас. Друзья, завершаем программу «Только для вас». Передайте привет супруге Екатерине. Также Петру Леснову. Сидим на улице. Мангал, Купаты, все в отпуске. Написал нам Игорь Агафонов. Звучит как мечта. Моим детям большой привет. Вадиму и Лизочке. Они сейчас слушают радио. И я их очень сильно люблю. Мы сегодня в Балашихе. У меня день рождения. Моей маме Галине Васильевне. Здоровья крепкого. Это самый мой любимый человек на всей планете. И моим друзьям Артему и Саше. Игорь из Перова нам написал. Игорь, с днем рождения. Передаю привет Аленке на Синее море. Девочка моя, здоровья тебе. Пусть все будет хорошо, работай и не грусти, написала Тамара. Меня зовут Любовь, я из Тулы. Сегодня у меня день рождения, но я хочу поздравить с ним мою мамочку Надежду Ивановну, вашу давнюю преданную поклонницу. Здоровья и всего самого доброго. Добрый вечер, радио Шансон. Прошу для моей семьи передать хорошую песню. И далее хорошая песня специально для вас.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

вместе с тобой. Тепло и радость до дрожи, принять друг друга такими, какими только быть можем. Давай отменим запреты, будем летать над водою.

мерцает слабый свет. У лампы мотылек, когда я уходил, с большой на сердце раны.

большой на сердце раны, то видел я в глазах у дочки огонек, что любим, не храним. Такое наше время. Откуда?

0: от дочки огонек.
1: Группа «Бумер» в вечернем эфире «Радио Шансон». Ну а что нужно, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым? Ученые проводят исследование, которое началось в 1938 году и продолжается уже, представляете, более 80 лет. Годами наблюдали за жизнью участников, собирая данные о здоровье, отношениях к карьере. И главный вывод, что на счастье, здоровье и даже продолжительность жизни влияет качество близких отношений. При этом важно не количество связей, а их глубина. Именно надежная, безопасная эмоциональная связь, когда есть возможность быть слабым, быть самим собой, но знать, что тебя принимают, что тебя любят по-настоящему. Я каждому радиослушателю желаю быть любимым, счастливым и, конечно, желаю вам отличного, хорошего вечера. Меня зовут Рита Виноградова. Прямо сейчас послушаем Валерия Залкина. «Зачем ты стала взрослою?»

Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река.

0: болит, а сердце ждет.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина, не получил медаль за Сталинград. Смертельно ранен был свиным немецким клином, как тысячи.

не другие. Помните об этом. Там, среди живых, тебя прошу, далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м 1940 году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Алексей Петрухин и Анна Семенович, раздели со мной лето. А вы знаете, кстати, что красивые летние вечера нельзя откладывать на потом. Но компанию, конечно, нужно выбирать подходящую, а музыкальное душевное сопровождение всегда здесь, на радио «Шансон». Прямо сейчас Михаил Шуфутинский специально для вас.
1: Ты на теле, не скрывая, носишь красоту.

погуляла, по над сердцем тонкая игла рисовала синим цветом храм у палат.

совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу, люблю, только это я.

Красивая песня от Марка Бартона. «Летай, девочка, летай» в эфире радио «Шансон». В России продолжается сезон городских фестивалей под открытым небом. И во многих городах проходят бесплатные концерты, кинопоказы, какие-то гастрономические праздники. Узнаем, какие мероприятия проходят в вашем городе и активно проводим это чудесное время года. Больше прогулок, встреч, любви, чувств и любимой музыки.

поперек. А когда звонок прозванивал, вербовался на повал леспромхозовские фантики,

0: Последний день июня – хороший повод не подводить итоги, а просто сказать ему спасибо за встречи, за людей, за все, что получилось, и, конечно, за то, что не получилось. Все еще впереди. С вами была Рита Виноградова. Спасибо за внимание и любовь. Услышимся уже завтра на волне радио «Шансон». Пока-пока.
1: У любви каждый день как жажда, час за часом счастье длинней. Одержимая речь распята, ненасытных любят сильней.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

напрасно. Когда нормы нету, когда не погодит, то каждый с ума всяк по-своему сходит. Кто пьет, кто дерется, а этот того, какой-то ущербный, мне жалко

Приехал в Чикаго, ну и напрасно. В бараке лежим, я стараюсь помягче. Спросил о семье, он молчит, глаза прячет. Дела, говорю, знать не важно, браток.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: извини, просто я устал.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама.

меня есть мама, и она глядит с любовью на меня с небес в самый трудный час.

горит с любовью. На меня с небес мама за меня.

темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

В этой жизни жил греша и верил в Бога, знал, он завещал, иначе

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как отжилось. Как помнит мать черты лица и похорон отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины.

чем же пьет уж столько лет? Без руки ветеран сосед, и нафталином пахнут звезды и медали. Стоит у Волги обелиск, на батьку похоронный лист, и улыбается на фото главком Сталина.

Калифорнии полиции пьяным за рулем, упаси Господь попасться. И все же угораздило меня нарваться. Пожалел меня, он отпустил, а запах был. Я со страху все слова английские забыл. Сзади фары красные да синие, да по глазам так шибко. Объясняться мне пришлось с ним по-английски, да с ошибками. Занесла меня

за тех, кто нравится. Пел, конечно, за Россию, за красавицу. Поминал, кого оставил в той святой земле. Если б ты был там со мной, ты

0: очень просто, потому что русские.
1: Шансон. Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка» в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутинская.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

а народу на суд привалило. И еще прибывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает. А судят жулика на руку с

И сидят, все глаза проглядели, эти самые дядьки да тетки. И семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки. И семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки. А судят жулика на руку скорого.

это судят меня, не кого-то. Имя, отчество, все совпадает. Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Осудят жулика на руку скорого друга.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

Шли паромы и баржи двумя от верховья реки. В белом небе играла лучами в мае весна. Я стоял одиноко на пристани вечной тайги, отходящей от долгого зимнего белого сна.

коньяке, мне до них никогда. В раздумьях мрачных стоял я и нервно курил. Тронул кто-то нежной рукой меня за плечо. Много лет в лагерях не встречал я такой красоты. На застывшей годами душе стало вдруг горячо. Не сказать, не пройти, не спросить, не бежать, не уйти. В белом платочке улыбка до сердца дошла. Дала адресок и сказала мне: с воли пиши. Смахнула нежной ладонью слезу и ушла. Кусает меня за больное злая судьба. На счастье мое мне дает.

или не талия, только тверже стали я, говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию? Не с такою талией, говорю, в Италии, так что ты, Наталья,

0: Италия. Но зато в Анталии.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
2: Пахнет морем, и луна висит над самым лонжероном. И каштаны тихо шепчут.

за то, что хочешь есть и пить, иметь свой хлеб и чашку чая, чем Бог послал друзей встречая, за все приходится платить, за то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться. Платить приходится судьбой, платить приходится.

за то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить, за то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить, за то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой, платить приходится судьбой.

а не казаться, не унижаться, не унижаться. Платить приходится судьбой, платить приходится судьбой.

за то, что я не шел по ней ни дня, а воровскую вечную мою оставьте в кодексе на память для меня. Оставьте в кодексе на память для меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ты к жизни можешь меня вернуть. Ты в пропасть можешь меня столкнуть. Горячий

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

подъем.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завил, поверь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе.

необитаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть море, остров, твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров я завидую, поверь.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Эх, понад лесом, да лебедина.